0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Знай наших.
2: Не сможем любить.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С сегодняшнего дня повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. Они будут действовать по 31 октября, сообщает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 мая, увеличивается на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальной пенсии. С 1 августа в рамках госпрограммы «Развитие демографического потенциала» начинается выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в школах, проинформировали в Брестском горосполкоме. Получить помощь могут родители, зарегистрированные в Бресте. Если дети учатся в школах города, выплата будет произведена автоматически на основе списков из учреждений образования. Если дети учатся в школах других населенных пунктов, необходимо лично подать заявление. Обращаться можно по адресу: Брест, улица Красногвардейская, 4/1-2, кабинет 6. График приема по 31 августа в рабочие дни с 8 до 12.45. Подробная информация по телефонам 57 49 58 53 91 76.
0: Новости.
1: Сегодня госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности». С июля текущего года в Беларуси езда без ремней безопасности фиксируется также камерами. За управление транспортным средством водителем, перевозку пассажиров, не пристегнутых, предусмотрен штраф до одной базовой величины – до 45 рублей в этом году. Если это нарушение совершено повторно в течение года, штраф выпишут в размере от 90 до 225 рублей. По 31 августа проходит национальный этап международного творческого конкурса «Право на здоровье», приуроченный году охраны здоровья. Основными идеями конкурса являются содействие формированию у граждан культуры здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, а также повышение уровня осведомленности о правах человека в сфере здравоохранения. К участию в конкурсе приглашаются авторы любой возрастной категории. Обращается внимание, что конкурсные работы для участия в национальном этапе в Республике Беларусь подлежат направлению авторами на адрес электронной почты конкурс «Право на здоровье @mail.ru». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Да, более знакомые мелодии. Правда, и когда ты ранним утром едешь на работу и слышишь на-на-на-на-на-на-на-на. О, вспоминаешь, как отплясывал когда-то, правда, на дискотеках, друзья мои. Ремиксы так или иначе возвращают нас куда-то в то время, где было нам хорошо, где было нам, друзья мои, как правильно, смело, потому что молодость, она, мне кажется, города берет. В том плане, что ты действительно веришь в свои силы, понимаешь, что перед тобой открыт абсолютно весь мир. И все твои возможности, которые у тебя есть, покоряться, да, все вершины в том числе. Это невероятно круто. Друзья мои, но духом не стареющие люди. И все те, кто миллениал по паспорту, а в душе зумеры, вам огромный родинный привет летит от меня. 7.07 показывают наши студийные часы. Друзья мои, сегодня уже последний июльский месяц. 31 июля на календаре. Для кого-то день расслабления – это пятница. Для кого-то, наоборот, день такой напряженный, особенно у тех, у кого подача документов куда-то еще в вузы, кое-какие колледжи до 3 августа. Тогда вот люди, наверное, думают, и родители, и, в общем-то, учащиеся, а как быть, а что, а как правильней, а может быть, нет, в 11 класс пойти, а потом в университет поступить, а может быть, все-таки в колледж попробовать. Ой, друзья мои, да, вот эта перипетия вечная ранним утром, правда, когда ты просыпаешься еще со свежей головой и так хочешь решить огромное количество вопросов, но, друзья мои, степенно. Все степенно. В общем-то, как будет, так будет. А самое главное, тише едешь, дальше будешь, друзья мои. И если вы сейчас едете и планируете быть дальше, потому что, возможно, у вас в пятницу нарисовалась какая-то командировка, а может быть, вы наоборот, друзья мои, стартанули, и выходные у вас наступили уже в пятницу, тогда помните, что двигаться в нашей компании всегда приятно и задорно, особенно ранним утром. Не делайте вид, что вы проснулись. Будьте самими собой, оставайтесь вы нам такие нравятся. Мы будем делать все для того, чтобы вас сегодня разбудить. Ну что, традиционно расскажу вам о том, что сегодня такого интересного день приготовил в нашей рубрике «Следующий, что не день, то праздник». Ну а пока традиционно от Юли Майской приметы этого дня. Итак, друзья мои, оказывается, кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться назад. То есть не начинайте новые и важные дела в пятницу, друзья мои, отложите это на понедельник. А сейчас позаранку радоваться, говорят, придется потом плакать. Что, скажете вы? Ну, я тоже думаю, улыбайтесь. А еще давать деньги в долг относительно пятницы. Деньги или вещи могут не вернуть, а удача уйдет из дома. Так что все свои сбережения, пожалуйста, приберегите для себя, любимых, и нечего сегодня в долг туда и сюда раздавать, налево и направо, по той простой причине, что впереди пятница. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни вы будете позволять себе абсолютно все. Эту самую пироженку, эти самые вот это поедем туда, отдохнем, хороший номер снимем и так далее. Ой, друзья мои, настраиваемся на положительные эмоции. Всем вам отличного старта. Ну и приятные слова. Пятница, пятница, пятница.

0: Что ни день, то праздник.
1: Пятница. Это день 31 июля. Сам по себе уже праздник, правда? Потому как выходные начинаются в нашей душе уже в пятницу, и никто меня в этом не переубедит. Ну, а если обратиться и глянуть на календарь, то, друзья, огромное количество мероприятий, которые сегодня можно отметить. Ну, последний день июля решил не уходить тихо, я вам хочу сказать. Да, он решил сегодня пошуметь, добавив в наш день сегодня много разных классных событий. Итак, сегодня отмечается Международный день спасателя на воде, друзья мои. Дата, конечно, посвящена специалистам, которые дежурят у бассейнов, на пляжах, в аквапарках, следят за пловцами, оказывают первую помощь и постоянно поддерживают навыки спасения. И, безусловно, те самые пресловутые, героические водолазы-спасатели, у которых работа особенная. И только смелые могут, мне кажется, заниматься такого рода профессией. Друзья мои, сегодня, кстати, в рамках полезного разговора с 10 до 11 утра к нам придет такой вот спасатель на воде, спасатель-водолаз, я бы даже сказала, больше. Поэтому обязательно слушайте интервью, я уверена, что вам будет интересно. Так вот, мне кажется, что лучше подарок спасателю не требует такого бантика. Соблюдайте просто, друзья мои, правила. Не оставляйте детей у воды без присмотра и не заплывайте за буйки ради фотографии, способные собрать целых, знаете ли, 17 лайков. Красивый кадр подождет, а безопасность нет. Все мы знаем, безопасность – наше все. И, к слову, что вам могу сказать? В любимом Бресте за безопасность вместе. Вот, пусть под такой гидой пройдет сегодня этот день. Так, друзья мои, далее, что можно еще отметить? Всемирный день рейнджера. Вау, да. Да, это такие люди, потрясающие работы-то. Рейнджер состоит не только из прогулок по красивым тропам. Это борьба с браконьерством, пожарами, наблюдение за животными, помощь посетителям и умение объяснить туристу, почему медведю не нужен его бутерброд. Ну, не нужен. Поддержать праздник можно, конечно, уважительным поведением на природе и помощью проверенных природоохранным организациям, друзья мои. Вот именно таким образом мы будем уделять правильное внимание и выказывать заботу об окружающем мире и, конечно же, о тех людях, кому абсолютно не безразлично, что происходит в окружающей среде. Много еще всего календарь подготовил для нас, и я обязательно вам буду об этом сегодня рассказывать. А еще напомню, что у нас есть такая классная рубрика, да, друзья мои, народная перекличка. Сообщите мне в ней, если вы водолаз-спасатель. Если вы работаете рейнджером, да, вот таким классным человеком, обязательно расскажите, я поздравлю вас от души, сделаю это красиво, вам точно запомнится. 33-код-399-00-11. Ну и сами-то убедились, правда, на деле, что...
0: Что ни день, то праздник. Барбара Стрейсанд.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 30 до 34, а местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 градусов. Ну что, в Брестскую область вернулась жара. Друзья мои, будьте предельно внимательны, аккуратно не забывайте головные уборы, обязательно берите с собой бутылочку воды при выходе на работу.
2: Реклама.

0: 20% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, дорогие друзья, повторила я, потому что эти прекрасные слова, особенно которые работают на деле, можно повторять бесконечно. Ну что, 7 часов 37 минут в нашей стране, здесь по-прежнему Юля Майская, рада абсолютно каждому из вас, кто присоединился в нашу компанию. Друзья, напомню, если вдруг настроение у вас так себе ранним утром, пятница, сегодня пятница. А, ну что, улыбнула немного вас? Ну, отлично. Самое время для рубрики «Топ-3 самых». А кто они, эти люди, которые попадут сегодня в список, рассказываю прямо сейчас. Слушайте, вот давайте честно. Некоторые люди вообще схватывают все на лету. Замечали, да? Ну, легко усваивают любую информацию. Кому-то сложно сконцентрироваться на учебе, на получении новой информации для того, чтобы расширить свой профессиональный кругозор в том числе, да? А другие успевают все и сразу. Как так получается? Вы знаете, на самом деле, астрологи назвали 3 знака зодиака, которым нравится учиться всегда и везде, в любом возрасте. Итак, близнецы, вы в списке, поздравляем вас, у вас надо было в школе списывать, если что. Близнецы, да, мы учимся с удовольствием, без особых усилий, в любом возрасте, если кому-то необходимо часами сидеть над учебниками, проектами, таблицами, то близнецу, благодаря его феноменальной памяти, достаточно бегло взглянуть на текст, чтобы подробно его запомнить. Скорпиончики те самые, ты кто по знаку зодиака, скорпион? Ой, какой ты, какой, запоминает все сходу и сразу и готов учиться всегда и всему. Скорпион действительно будет прекрасно учиться, но только в одном случае, если он уверен, что это ему пригодится. То есть информация, которую они считают для себя, скорпиончики, ненужной, будет проходить сквозь их голову, знаете ли, таким транзитом просто. Овны, вы тоже в списке, любознательны. Именно это толкает овнов узнавать что-то новое и учиться, и расширять свой кругозор. При этом, знаете ли, прикладная часть вопросов им не так важна. Они одинаково способны увлечься как чем-то полезным для себя, так и тем, что никогда не пригодится им в жизни. Они очень азартны к знаниям и готовы их получать всегда и везде, в любом возрасте. Вот такой список топ-3 самых у нас сегодня получился. Если вы с ним согласны, либо не согласны, друзья мои, и ваш ребенок, например, овен, и упирается просто и говорит, я не буду учить эту математику, я не хочу учиться, я пойду играть с мальчишками в футбол. Если уж так, астрологи, возможно, ошиблись, но тогда дайте обратную связь. 33-код-399-00-11. Ну а совсем скоро у нас на подходе гороскоп. Расскажу, что день грядущий подготовил для каждого представителя зодиакального круга. Дождитесь.
2: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, 31 июля, календарь показывает пятница. А вот что день подготовил для каждого представителя зодиакального круга, разбираемся прямо сейчас. Умная информация-то для вас, да, сегодня может казаться, что все движется слишком медленно, не, знаете ли, форсируйте события. Овны рекомендуют астрологи, сейчас скорость не равна эффективности. Тельцы, вам сегодня стоит обратить внимание на повторяющиеся темы в разговорах. Если одна и та же мысль звучит из разных источников, это не случайность, а подсказка вам, тельцы, куда направить свои усилия. Близнецы, день благоприятен для структурирования, да, своего хаоса, который вы, знаете ли, как-то запустили эту неделю. Разложите все по полочкам, накопившиеся идеи, даже если они кажутся несовместимыми с вашей реализацией. Раки, сегодня важно не брать на себя чужие эмоции, как свои. Выстраивайте внутреннюю границу и защищайте свой покой, раки. Львы, сегодня стоит направить энергию на поддержку других, а не на демонстрацию собственного превосходства. Помощь, оказанная вовремя, да, другому человеку и коллегам в том числе, вернется к вам в виде доверия. Девы, вы сегодня, знаете ли, не пытайтесь довести все до идеала, знаете ли, в эту пятницу. Перфекционизм отнимает больше сил, чем приносит пользы. В общем, дайте себе сегодня время, девы, немножко выдохнуть. Весы, день подходит для взвешивания долгосрочных последствий. Соглашаясь на что-то, оцените, как это скажется на вашем будущем. В общем, подумайте, шаги наперед. Сегодня пятница, мне кажется, для этого идеальный день. Скорпионы, сегодня полезно отделить факты от домыслов. Это важно для вас, скорпионы. Не позволяйте подозрениям и тревожным сценариям диктовать решения. Думайте своей головой. Стрельцы, не стремитесь сегодня объять необъятное. Лучше, знаете ли, углубиться в одну тему и станьте в ней чуть сильнее, чем можете. Совершенствуйтесь сегодня, стрельцы, не распыляйтесь. Козероги, день располагает, знаете, к чему? К закреплению достигнутого. Оформите документы, зафиксируйте договоренности, сохраните промежуточные результаты и в окончании этой недели гордитесь собой. Водолеи, обратите внимание на тех, кто потерял веру в себя. Сегодня вы можете стать для них вдохновляющей музой, водолеи, так что верьте в свои силы и обязательно поддержите сегодня окружающих. Рыбы, день хорош для того, чтобы прислушаться к своему телу и настроению. Усталость, не слабость, а сигнал. Дайте себе право на отдых сегодня без чувства вины. Это, знаете, я как самая истинная приверженница этого зодиакального знака рыбы могу сказать, ага, легко сказать, а на деле сделать сложно. Но вместе все возможно, когда мы с вами встречаемся здесь ранним утром, можем покорить абсолютно любое дело этого дня.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: и вижу.
1: Ну, для того, чтобы быть ярче всех во вселенной, нужно что делать? Ну-ка, подскажите мне. А, правильный ответ, абсолютно согласна с вами на 100%. Высыпаться. Тогда однозначно будем выглядеть хорошо, ярче всех, друзья мои. Запал энергии и сил у нас будет для того, чтобы выполнять даже самые сложные задачи. А я знаю, кто не спит ни днем, ни ночью, без продыха. Это люди, которые трудятся у нас на полях, в Брестской области, да и в Беларуси в целом. Вам летит огромный привет и очень надеюсь, что если вы сейчас немного еще сонный человек, вам нельзя. Вот так вам скажу, ну нельзя. Поэтому я, Юля Майская, готова вас бодрить здесь, заряжать отличным классным настроением. И хочу поделиться сегодня в рубрике «Сплю и вижу» следующей информацией. Замечали такое, да? Если даже не на себе, то на своих родных и близких старшем поколении, что чем старше становится человек, тем меньше он почему-то спит. И хотел бы, да и не получается. Действительно, ведь в молодости потребность во сне гораздо выше, чем в старости. Из-за активного роста, развития мозга и высокого уровня обмена веществ. Да, друзья мои, а еще больше всего гормона роста выделяется именно во время глубоких фаз сна, именно тогда, когда мы молоды, юны и так далее. А еще, друзья мои, с возрастом, конечно, замедляется метаболизм, поэтому организму требуется меньше времени на восстановление. Это говоря уже о людях, которые пожилые. Метаболизм снижается, а времени на сон нужно меньше. Вот отсюда и появляется вот эта бессонница. У меня бессонница и так далее. Друзья, когда появляется бессонница, мне кажется, нужно читать книги. Да, это самое лучшее вложение в себя в ночной период времени. Так что, кто успел прочесть пару страниц утром, ставил для себя такую задачу, большой молодец, вероятно, проснулся где-то плюс-минус со мной в одно время. Это очень круто. Ну, а кто готов, друзья мои, сейчас крутить рули своей машины для того, чтобы добраться до работы, помните о том, куда бы вы ни направлялись, нам с вами, дорогие радиослушатели, по пути. Нас можно слушать на 104.8 FM в Бресте, в Пинске на 94.6, в Столине 102.5 мы звучим для вас, а еще в Пружанах 105.6. Пружаны, вам огромный привет! Драгичин 104.2, вы тоже с нами, а Барановичи, вы здесь, 101.1 FM, Слоним 94.9, мы звучим для вас, друзья мои, всегда и везде. Встречайте это утро в компании самой позитивной радиостанции страны, и будет вам счастье.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Выставка китайских товаров и услуг пройдет с 9 по 11 сентября в Минском международном выставочном центре Белэкспо. Мероприятие связано с развитием торгово-экономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая. В экспозиции будут представлены решения для промышленности, машиностроения, интеллектуального производства, автомобильной отрасли, медицины, строительства, логистики, сельского хозяйства и потребительского рынка. Отдельное внимание будет уделено умному сельскому хозяйству и сельхозтехнике, а также решениям для складирования, транспортировки и сопровождения международной торговли. Такой формат делает выставку полезной для промышленных предприятий, поставщиков, сервисных компаний, представителей логистического сектора и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с китайскими партнерами. В Тюмени прошли масштабные мероприятия по обмену опытом в сфере молодежной политики с участием делегации из Бреста. Встречи стали важным шагом в укреплении побратимских связей между городами. В молодежной резиденции «Башня» состоялся круглый стол, объединивший активистов из Тюмени и Бреста. Встреча переросла в живой диалог поколений, где общая историческая память стала фундаментом для совместных проектов и новых идей. Тюмень и Брест – города, чьи судьбы переплелись не только в современности, но и в трагических и героических страницах прошлого.
0: Новости.
1: 6 августа в филиале Брестского областного краеведческого музея художественный музей начинает работать уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Впервые в Бресте представляется самая масштабная ретроспективная выставка работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. В экспозиции представлено более 90 гравюр и литографий 16-19 веков из частных собраний Великобритании и Германии, выполненных с рисунком фресок и мозаик Рафаэля Санти. Выставка будет работать до 27 сентября. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро необычного дня. А почему? Да потому что сегодня пятница. Вот этот день для нас, поэтому и особенный для каждого, я уверена. А еще сегодня календарь показывает 31 июля, друзья мои. Да, последний день этого летнего второго месяца. Я очень надеюсь, что он пройдет у вас в ладах с собой. Это очень важно, когда, знаете ли, нет терзания. Ау, июль закончился, а я не успел так много сделать. Подождите, а почему так быстро время пролетело? И начинается вот это терзание с собой, а потом еще обращение к близким. А ты чего мне не напомнил? А вот мог мне напомнить, что тут... И ты думаешь так вот, а как так? Как это работает у людей? Подождите. Ведь за все свои, друзья мои, знаете ли, планы, так или иначе, несут ответственность не окружающие, а непосредственно человек, который эти себе планы выстроил и по которым, собственно, планировал двигаться по этим дорогам к своим планам. Я к чему? Сегодня день воздержания от осуждения близких. Да. Если у вас есть претензии к своим родным или близким, сегодня воздержитесь, пожалуйста, ровным счетом, как и завтра, послезавтра, да и вообще в принципе, потому что все можно всегда обсудить и прийти к логическому завершению благодаря разговорам. Абсолютно добрым, знаете ли, полюбовным, честным разговорам. Так вот, день воздержания от осуждения близких, на самом-то деле у этого повода нет известного какого-то основателя и строгого устава, но смысл нам с вами понятен, правда, без печати международного такого комитета хотя бы сутки не критиковать родных за привычки, за вкусы, за бытовые мелочи относительно того, чего носки по квартире разбрасываешь, да? А если, в общем-то, такие привычки, ну так себе, особо-то вреда не причиняют, друзья мои. И не надо ругаться, это не повод. Хотя, с другой стороны, послушайте, если вы настоящий мужчина, да что вам стоит не разбрасывать носки по дому, а? Да вообще, мне кажется, это вам абсолютно по плечу. Для вас стоят более глобальные задачи мужчины, как вовремя собрать урожай, и правда, как вовремя с полей убрать все, что было нажито нашей белорусской землей, правда. И, в общем-то, мы, женщины, скажем вам за эту заботу огромное-огромное спасибо. Друзья мои, еще сегодня отмечается, знаете, какой день? День воспоминания любимых книжек. Неофициальный такой праздник предлагает вернуться к книге, которая когда-то рассмешила, возможно, подержала или, может быть, незаметно украла ночной сон. Проходили такую историю? Когда зачитываешь просто книгу до дыр, ну вот взахлеб и вроде спать хотел, но тут появилась книга в руках, и все, сюжет тебя захватил настолько, что будильник прозвенел и сказал, ты не ложился спать, да и не нужно, ладно, топай на работу. Если среди вас есть такие люди, тогда, друзья, мы разгоним ваш сон руками, либо я тучи разведу руками. Кто-то постарался поднебесный там это сделать, поэтому погода у нас сегодня, посмотрите, какая, тут плюс 35. Сегодня обещают синоптики по области, оранжевый уровень опасности. Пожалуйста, не забывайте головные уборы, бутылка воды в сумке, это наше все. Ну и, конечно, отличное прохладительное настроение. Это то, что я гарантирую вам здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Меня зовут Юля Майская, и сегодня мы до 11 утра вместе. А нет, даже чуть позже. Но все подробности потом.

0: клиентов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио. Радио. Радио. Бред.

0: Люди о людях.
1: Ну как же нет притяжения? Притяжение, конечно же, есть. Оно есть между нами. Всем огромный привет, дорогие люди, кто вместе с нами движется навстречу новому дню для того, чтобы покорять новые вершины. А еще притяжение есть однозначно у тех, кто покоряет своим голосом, талантом и действительно написанием текстов и музыки, который западает в сердце огромного количества людей. Вот интересно, у вас есть музыкальные фавориты, те, без которых вы не начинаете свое утро? Например, поставил на репит Максим и слушаешь ее песни просто, как говорят в народе, до дыр. И, может быть, какие-то приятные воспоминания появляются в вашем воображении. И это здорово. Что делает музыка с людьми? Она возрождает. И в обратно меня абсолютно никто не переубедит. Ведь музыка — это единый язык, на котором говорят абсолютно все люди мира без исключения. И при этом понимают друг друга. Возвращаясь к Максиму, она возвращается на сцену. Я вернулась к Максиму, а она возвращается на сцену после госпитализации. Да, друзья мои, выписанные из больниц, возвращаются к концертной деятельности, и уже у артистки запланированы приличное количество концертов. Я напомню, что 24 июля Максим попал в больницу после резкого ухудшения самочувствия на фоне, в общем-то, разных семейных перипетий. Ну и, конечно же, концерты и перелеты – это все так или иначе напряжение. Вот он, труд и хлеб артиста с постоянными гастролями, недомоганиями, недосыпаниями и так далее. Хотя нам со стороны кажется, что «Вау, какие же вы все яркие, состоятельные, красивые, у вас фан-база огромная по всему миру». Но, тем не менее, да, иногда артисты платят своим здоровьем для того, чтобы выходить к нам, к людям, на сцену и дарить свое творчество. Сейчас певица действительно, Максим, находится в рабочем режиме, готова продолжить гастрольный график, друзья мои. Но долгожданные новости о том, что певица сказала, что готова садиться за планирование и создание новых треков не только для себя, но и для своих коллег. И, безусловно, тот самый гастрольный тур, который у нее запланирован, она обязательно, ну, да, говорит фанатам, выдержу, обязательно к вам доеду. А мы ждем не только Максим, но и многих артистов здесь у нас в любимом Бресте, в Беларуси, потому что, мне кажется, самая крутейшая публика – это мы, да, с долгожданным таким распростертым объятием, что ли, ждали. Вы помните, безусловно, Мари Краймбрери, которая была поражена любовью, искренностью и откровенным таким восхищением своего таланта белорусскими поклонниками, а в данном случае брещанами. Это было тоже невероятно круто. Артик и Асти тоже посетили наш город совсем недавно, еще на прошлой неделе, и это было феерично. Ну что, лето продолжается, музыка звучит, а значит, нам абсолютно все по плечу, потому что с музыкой по жизни веселее.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 30 до 34, а местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 тепла.
2: Реклама.

0: 20% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Утро. Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Да, конечно, просто оставайтесь здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Мы будем подзаряжать вас классными треками, отличным настроением. Друзья мои, если вы решили в какой-то момент, как-то немного приостановить поступление кофеина в свой организм, потому что от привыкания организм перестал реагировать, давайте, друзья мои, я буду делать то, что заряжает вас по полной программе, и займусь выработкой этого самого кофеина для того, чтобы вы были бодры, веселы и, конечно же, настроены на рабочий день. Тем более сегодня работа должна спориться и ладиться. Почему? Да потому что сегодня пятница. Какое приятное слово. Могу бесконечно его повторить. Хотите? Пятница, пятница, пятница, пятница. А если бы можно было крикнуть громко, я бы это сделала. Но, друзья мои, зачем вам такое напряжение в ваши уши? Я лучше готова рассказать вам полезную информацию. Сегодня календарь показывает, напомню, 31 июля, потому как часто задают люди вопрос. Так, какой сегодня день? Какое число? Чего там за окном, какая погода? Все рассказала уже много-много раз, еще раз напомнила. И, кстати, именно сегодня госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения по девизам «Пристегнись, да, к безопасности». Невероятно классное название, мне кажется, которое так или иначе доказывает, как о нас заботятся и желают действительно, чтобы все было с нами хорошо. Так вот, с июля в Беларуси камеры начали, я напомню, распознавать непристегнутых водителей и пассажиров. Имейте это в виду, не забывайте про это. Нарушение правил использования ремней безопасности грозит штрафом до одной базовой величины. И в этом текущем 26-м году эквивалентно 45 рублям, друзья мои, ни много, ни мало, а минус 45 с вашей карты. А вам оно надо? Конечно же нет. Поэтому, друзья, не нарушайте правила дорожного движения. Безопасность – наше все. Пристегивайте ремни, будьте предельно внимательны, потому что сейчас период летних каникул у детей, поэтому сохраняйте, конечно же, холодную голову, садясь за руль, и обязательно внимание. Ну а если у вас показано по медицинской справке передвигаться за рулем в очках, пренебрегайте, ни в коем ни случае не пренебрегайте, а делайте это. Надели на очки, сели за руль и поехали. И самое главное, помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Лето продолжает набирать обороты, оно в самом своем разгаре. И как никто, я, Юля Майская, знаю, друзья мои, что такое тепло не только на душе и на сердце, а когда еще устанавливается отличная теплая погода. Ну что, тот, кто, наверное, установил себя на участке каркасники, будут радоваться в эти выходные. Я имею в виду каркасники бассейны сейчас. Уж не знаю, о чем вы подумали. А может быть, кто-то какие-то каркасники выстраивает для работы. В этом я точно не разбираюсь, поэтому говорить не буду. Но касательно каркасных бассейнов, это наше. Все. Такое, знаете ли, не получилось полететь в отпуск. Купил вместо этого каркасный бассейн, установил себе на участке, и можно наслаждаться. Почему бы и нет? Ведь, знаете, все зависит от восприятия той или иной ситуации. А вообще, мне кажется, абсолютно в любом жизненном этапе и обстоятельствах, которые нас окружают, друзья мои, в которые мы вдруг попали, есть свои плюсы. Самое главное, из всего нужно делать правильные выводы, друзья мои. Какие выводы сегодня сделали вы, например, поделитесь. Расскажите об этом. Народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро». Поэтому я жду каждого из вас здесь. 33-код 399-0011. Вот сюда отправляйте сообщение, как зовут вообще вас конкретно. Давайте знакомиться поближе. Как проходит ваше утро? Где работаете тоже? Может быть, фото с работы можете сделать. Мне всегда очень приятно рассматривать. Действительно, где вы, кто вы, как вы, и знать наших радиослушателей в лицо. А сообщение прилетело, пишет Елена. Самое доброе утро и вам. Беспокоит вас город Столин. Слушаем вас здесь всегда. Спасибо за активность, позитив и отличное настроение, которое вы нам дарите. Вау, Елена, очень приятно читать такие слова. Мне всегда очень благодарю вас за обратную связь. Слушайте, я слышала насчет Столина очень интересную новость. Лунинец и Столин-то соединят к 27-му году. В ноябре вроде там чего-то говорили. Очень даже это круто, друзья мои. Социально значимый объект, который призван заменить существующую у вас там паромную переправу, да? Ранее логистика была сложной, насколько я почитала и ознакомилась. Летом работали у вас там паромы с долгими процедурами погрузки, разгрузки. А зимой, конечно, переправа и вовсе не функционировала. Ну, Лен, теперь скажите, рады, да? Лунинец и Столин соединят. Очень здорово, очень здорово. Мы за вас, во всяком случае, рады. А вообще, Брестская область развивается, друзья мои. Мы не стоим на месте, и это очень-очень прекрасно. Делайте и вы правильные выводы, друзья мои. Топайте навстречу новому дню, и пусть сегодня обязательно все сложится.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов с новостями знакомит Алина Ермакова. Доброе утро. Глава администрации президента Дмитрий Крутой накануне ознакомился с опытом открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника», которое объединило на своей площадке три предприятия. В Жабинке край агросервису присоединили сельхозхимию и рай агропромтехснаб. Теперь на одной площадке четыре вида операционной деятельности: ремонт сельскохозяйственной техники, реализация минеральных удобрений, услуги механизированных отряда обслуживания животноводческих комплексов. В зону обслуживания входит не только Жабинговский район, но и близлежащие Малорицкий, Брестский, Кобринский, Пружанский и Каменецкий. Она находится в идеальном, на мой взгляд, состоянии. Люди провели очень серьезную работу по модернизации помещений, которые были построены еще в 1960-1970-е годы. Сейчас постепенно обновляют в том числе станочное оборудование, начинку. Оценил возможности площадки Дмитрий Крутой. Также он ознакомился с концепцией развития Жабинки как города-спутника Бреста. Объем производства воловой продукции сельского хозяйства Пинщины за 5 лет увеличился на четверть. Об этом сообщил председатель Пинского райисполкома Сергей Сазанчук. Молочная отрасль прибавила 39%, выращивание скота и птицы выросло на 21%, производство зерна и рапса соответственно на 15% и 22%. За пятилетку мы реализовали 34 проекта по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов, приобрели более 1000 единиц новой техники. Планируем построить еще 4 современных молочно-товарных комплекса, что позволит выполнить поручение главы государства по переводу дойного стада на оптимальные условия содержания. В целом, в ближайшие 5 лет в сфере агропромышленного комплекса рассчитываем реализовать свыше 30 инвестпроектов. Один из самых амбициозных в открытом акционерном обществе «Парахонское», отметил председатель Пинского райисполкома. С этого года новым направлением для хозяйства становится производство и переработка ягод, клюквы, голубики, смородины, айвы. В дальнейшем здесь запланировано строительство комплекса по выращиванию ценных пород рыб. Республиканский образовательно-оздоровительный центр патриотического воспитания детей и молодежи в Бресте посетил председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов. Он ознакомился с материально-технической базой учреждения, условиями размещения и организации учебно-воспитательного процесса. Особое внимание было уделено военно-спортивным объектам, учебным классам и бытовым условиям для воспитанников. В ходе визита состоялось общение с руководством центра и ребятами. Председатель пообщался с участниками смены, интересовался и впечатлениями от занятий, планами и настроением.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21-60-45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21-60-12. В Пинском районе завтра проведут гастроэкофестиваль «Полесский вьюн» в ландшафтном заказнике республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь». Фестиваль на базе эколого-туристического комплекса «Тишина» в деревне Городище получил свое название в честь исконно полесской рыбы вьюна. В программу включена символическая церемония его выпуска в водоем. Посетителей ожидает насыщенная программа, торговые ряды, выставки, ярмарки ремесленников, детский городок с множеством развлечений и традиционный конкурс «Битва на черпаках». В этом году в нем примут участие 9 команд из Пинска и Пинского района, которые будут соревноваться в приготовлении верещаки – традиционного палецкого блюда. Жюри будет оценивать вкусовые качества, подачу блюд и оформление подворья, отметили организаторы. Температура воздуха в Брестской области вновь приблизится к отметке в 30 градусов и выше. В таких условиях линии электропередач и электрооборудование остаются объектами повышенной опасности, а энергетики переходят на особый режим работы. Об этом рассказали в Брестэнерго. На предприятии отмечают, что высокие температуры влияют и на работу оборудования. Энергетики минимизируют оперативные переключения на открытых распределительных устройствах в часы пиковой солнечной активности. Специалисты напоминают, что в жару возрастает риск повреждения повреждений проводки и перегрузки сети. Жителям области рекомендуют внимательно следить за состоянием бытовых электроприборов, избегать одновременного включения мощной техники, не допускать перегрева удлинителей и розеток, а также соблюдать дистанцию от линий электропередачи. На полигоне Брестки прошло занятие по огневой подготовке с личным составом 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. В ходе практической тренировки военнослужащие отработали важнейшие элементы боевой подготовки. Личный состав 48-го батальона радиоэлектронной борьбы справился с поставленными задачами на отлично, показав высокий уровень профессионализма и дисциплины. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро и утро нового дня, друзья мои, особенно пятница, мне кажется, отличается абсолютно у всех. Как-то совершенно по-другому светит солнце. Сосед выглядит по-другому, с которым ты спускаешься, например, с 10 на 1 этаж. Правда? В общем-то, да, коллеги как-то сегодня по-обычному прекрасные, верно? Да и солнце светит ярче, но не так припекает. В общем, огромное количество положительных эмоций, впечатлений, друзья мои, мы так или иначе ищем в этой пятнице. Потому что она для нас день, знаете ли, такой итоговый. Мы так или иначе трудимся, но выстраиваем уже планы на выходные. И это очень-очень здорово. Вообще, единые планы и улыбки, они, как ни крути, объединяют. Это невероятно круто. Друзья мои, ну что, мы на старте нового дня. 9:09 показывают наши часы. Официальное время в стране. Это означает, что у кого-то стартанул рабочий день. Если и до этого вы были в нашей компании, это невероятно круто. Спасибо вам за это. 33 код 399 0011, номер студийного вайбера. Чат активен для ваших посланий. Рассказывайте, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», как настроение, какие планы на день сегодняшний. Поделитесь обязательно. Ну и, безусловно, помните о том, что нас можно слушать абсолютно везде, в разных форматах, формах, как вам удобно. Radio.brest.fm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. А еще, конечно, мы звучим для вас в FM-диапазоне здесь, в Бресте, на 104.8 FM. Пинску привет! 94.6, Столину 102.5, Пружаны 105.6, Драгичин 104.2, а еще в Барановичах 101.1. Эх, сколько единиц! Барановичи собрали первые! Слоним 94.9 FM, Гута 107.3. Друзья мои, мы ждем встречи с вами именно на этих радиоволнах. Ну и, конечно же, можно сказать следующее. Алиса, включи радио Брест, и она обязательно это сделает. А таким образом мы станем ближе еще к друг другу. Этот час, друзья мои, я объявляю интерактивным. Совсем скоро запущу постопрос в официальной группе радио Брест во ВКонтакте, ровным счетом, как и в Инстаграм. Вы обязательно подтягивайтесь, пообсуждаем одну интересную вводную тему. А что еще обсуждать такой за жарой? Правда, друзья мои, жара невероятная. Я очень надеюсь, что все люди, которые трудятся на улице, под открытым небом, и все наши хлеборобы, люди, которые трудятся на белорусской земле, сегодня очень будут, знаете ли, в таком вот режиме готовности, и пусть солнце вас абсолютно не выведет из равновесия. Дорогие наши, вам летит огромный-огромный привет от меня, и спасибо вам за ваш труд. Я знаю, что люди в полях слушают нас, и правда, для меня это очень ценно и очень-очень важно. Ну а сегодня в рамках интерактивного часа, как я уже сказала, мы поговорим на водную тематику. Почему? Да потому что, друзья, с 10 до 11 в рамках полезного разговора, сегодня же день международного спасателя на воде отмечается, к нам придет тот самый спасатель на воде, человек-водолаз, потрясающий человек. Кто это будет, расскажу скоро. В общем, все поэтапно. Здесь Юлия Майская. Привет!
0: Наша музыка.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья мои, сегодня поговорим, знаете, на какую тему? Я уже анонсировала, обязательно водную, мне стало интересно. А вы долго учились плавать, а? Вот совершенно такой простой вопрос я сегодня хочу задать вам, уважаемые радиослушатели. Ведь умение плавать так или иначе может спасти жизнь на воде не только каждому из нас, но и помочь тем, кто не умеет плавать в экстренной ситуации, согласитесь. Поэтому обучение плаванию – это такой вопрос, которому уделяется огромное внимание в нашей стране. В школах учат детей плавать, дети посещают место физкультуры и спортивного зала в классах, в школах, точнее, в классах, говорю, в школах, да, обязательно ходят учиться плавать ФОК, я знаю, что многие дети, да, благо, что у нас есть огромное количество возможностей обучения плаванию водных видов спорта, наш дворец, грибной канал, абсолютно на разный уровень возрастной, если ты в 13, в 15, либо в 40, либо в 25 не умеешь плавать, конечно же, возможно, в рамках нашего города обязательно есть. У каждого было бы желание. Но ведь многие из нас испытывают еще и страх от воды. Вот бывает неизвестность, правда? Какая-то паника начинается, как только к воде подходишь. Но, мне кажется, навык плавания у каждого из нас должен быть по умолчанию, друзья мои. От этого никуда не деться. Поэтому нужно перебарывать свои страхи и обязательно учиться этому всему. Я помню, что научилась плавать, знаете, каким образом? Не умею плавать до подросткового возраста, а потом зашла в воду и как-то приняла решение, что, значит так, я плыву, все, я в голове себе установку сделала, что я сейчас поплыву, я умею плавать, и вы не поверите, это какое-то, правда, чудное чудо, я просто взяла и поплыла, да, сначала вдоль берега туда-сюда, потом как-то чуть дальше от берега, вот так вот и получилось, да. Может быть, вот это пресловутое научили родители, либо в лодке плыл меня за борт, вот таким образом научился, и такое может быть, друзья мои, но это небезопасно, поэтому вот в виде шутки, смеха и каких-то смешных роликов снимать такие вещи, конечно же, ни в коем случае нельзя, потому что нет ничего ценнее жизни человека на этой планете, и каждому из нас об этом нужно помнить. Итак, друзья мои, быстро ли вы научились плавать, умеете ли вы плавать, вот так я сегодня задам вопрос, рассказывайте об этом, высказывайтесь здесь, на студийном чате Вайбера, 33-код-399-0011 и заходите в нашу официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Обязательно пообщаемся на эту тему.
2: All right, guys. Time for the disco. Not even sing a day.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 30 до 34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 градусов.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

Возвращайтесь, а еще всегда обязательно предупреждайте, если куда-то уходите, чтобы близкие и родные не волновались, чтобы четко понимали, где вы. Особенно, если вы уходите отдыхать куда-то у воды, друзья мои, конечно же, возрастает опасение и переживание за вас. Особенно, если вы человек, который, скажем так, не очень плавает в связи с тем, что погода наладилась. Оранжевый уровень опасности даже сегодня синоптики объявили. Из-за жары, безусловно, наличие людей возле воды, около воды, у водоемов и так далее, безусловно, возрастает, друзья мои. Поэтому в этом вопросе, конечно, хочется сказать вам, будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны. Пляж Заречный у нас, безусловно, в Бресте опять наполнится смехом детей, внимательными взрослыми и теми родителями, которые останутся на работе и будут переживать за своих детей. Обязательно должно быть какое-то вот предусмотрительное, знаете ли, кодовое слово, когда есть такой момент: воду ни-ни без моего разрешения. Или я приду с работы, и мы потом вместе с тобой сходим на пляж. Так много я сегодня говорю об этом и про воду в том числе. И меня вообще интересуют люди, а умеете ли вы плавать? Может быть, есть среди вас кто-то, кто до сих пор не научился это делать. Почему? Да потому что сегодня Международный день спасателя на воде. И в рамках следующего часа, в рамках полезного разговора, мы встретимся с невероятно крутым молодым парнем. Спасатель на воде расскажет о своей профессии, об интересных случаях из практики, что интересного находил под водой, друзья мои. Действительно, это будет познавательно и интересно. Ну, а пока я запустила постопрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, обязательно зайдите и проголосуйте. Вопрос сегодня очень-очень простой каждому из вас. А умеете ли вы плавать, дорогие друзья? Как у вас с этим обстоят дела? Варианты ответов тоже набросала. Конечно, это первый вариант ответа. Второй вариант ответа – нет. Ну и третий вариант ответа – учусь. Может быть, вам за 40, и вы по-прежнему учитесь плавать. А вообще учиться никогда не поздно. Особенно такому навыку, как плавание. Согласитесь. Обязательно поделитесь своим опытом. Может быть, есть какой-то рассказ относительно того, как вы учились плавать. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии под постом. Обязательно все зачитаю. Ну и официальная группа у нас, про нее сказала, официальный наш чат, вот, в Вайбере, тоже 33-код 3990011, и туда я тоже жду ваши истории, ответ на вопрос, а умеете ли вы плавать?

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Этим самым добрым утром, мне кажется, мы говорили с вами на очень даже добрую тему, друзья мои. Вот независимо от того, чем занимается сейчас человек, ваш коллега, может быть, делает какой-то очень отчет скрупулезно, сводит цифры окончания месяца, ну, сами понимаете, да? Процесс вообще, мне кажется, на производствах в окончании месяца всегда требует какой-то финальной итоговой точки и множество разного рода вопросов. Хотите разрядить обстановку среди коллег? Вот тогда подойдите к кому бы то из них и просто скажите, точнее, вопрос задайте. А ты плавать умеешь? Вот умеешь ты плавать? Посмотрите. Человек сначала поднимет глаза и скажет, что? А тут же потом появится улыбка на лице. А может быть, появится даже какая-то очень интересная история о том, как человек учился в свое время плавать. Друзья мои, вы знаете, для того, чтобы вот именно не плакать, нужно уметь плавать. Потому что этот навык, прежде всего, безопасность, залог уверенности в себе на воде. Но до конца, наверное, уверенным в себе быть никогда нельзя. Вот лучше быть предусмотрительным, друзья мои, и не только. Сегодня в рамках этого интерактивного часа я запустила пост-опрос, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Если вы туда еще не дошли, тогда милости просим, я вас там ожидаю. И мне стало интересно, а среди наших радиослушателей есть люди, которые, возможно, учатся только плавать, может быть, те, кто не умеют по-прежнему, а вы так на секундочку, к отметке 45 приближаетесь в вашем паспорте, а может быть, конечно, умеете плавать и делаете это с детства просто виртуозно, как на настоящий дельфин, возможно, со своей русалкой. Уж я не знаю, разбираться не стану, но обновляю страницу в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте для того, чтобы подвести промежуточные итоги нашего поста опроса, дорогие друзья. Итак, на сегодняшний день вот как распределились цифры. 50% ваших голосов, значит, были отданы варианту «Отвечай на вопрос, а вы умеете плавать?» Конечно. И 50% ваших голосов ушли варианту «Нет». Друзья мои, ну что, учиться никогда не поздно, мне кажется, поэтому, может быть, стоит проголосовать еще и за вариант «учусь», и тогда, наверное, действительно все будет схвачено. Как, знаете ли, вести себя у воды, если вы не умеете плавать? Либо умеете и чересчур амбициозный и уверенный в себе? Где может таиться вот какая-то опасность, даже если ты титулованный пловец? И вообще, в связи с пришедшей вот такой теплой классной погодой, которая установилась в Первом регионе, действительно, сегодня в рамках полезного разговора, мне кажется, будем говорить о важном и для вас, уважаемые радиослушатели. Помните, я напоминала, что сегодня Международный день спасателя на воде. Передо мной прямо сейчас в студии прямого эфира сидит невероятно красивый человек, спасатель, который знает, что костюмчик с галстуком сидит, да, но когда он надевает водолазный костюм, ощущает себя совершенно по-другому. В общем, беседа будет интересной, дождитесь. Здесь Юля Майская, перелетаем в следующий час.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области. Первая точка в маршруте главы государства – поле озимой пшеницы унитарного предприятия «Савушкин луч». Александр Лукашенко подробно доложит о ходе уборочной в Березовском районе Брестской области и по всей стране. Далее ознакомление с опытным образцом комбинированного рулонного пресс-подборщика, выпущенного на предприятии Бобруйск Агромаш. Кроме того, президент вручит награды на Савушкином продукте в Березе. Здесь находится одна из 8 производственных площадок предприятия. В результате завершения модернизации Березовская площадка стала крупнейшим в Беларуси заводом по выпуску полутвердых сыров. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Советского Союза Ивана Едешко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подчеркнул, что в Беларуси Ивана Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском районе бригадир осужден на год за сокрытие отсутствия трех работников, которые получали зарплату. Об этом сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. Обвиняемый, занимавший должность бригадира молочно-товарной фермы с января 2024 по март 2025 года, вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени в отношении трех работников. Они были официально трудоустроены, но на работу не выходили. Их обязанности выполняла родственница с привлечением посторонних. Женщина была официально трудоустроена, а для сокрытия факта отсутствия родственников передавала обвиняемому ежемесячно 500 рублей. Схема позволила членам семьи получать зарплату без выхода на работу. В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью. Сегодня в дневные часы во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34. Местами по Брестской области будет плюс 35. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС. В спасательном ведомстве перечислили основные факторы опасности. Среди них отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновение очагов природы, природных пожаров и распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Кроме того, возрастает риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Юля Майская. И сегодня отмечается, я уже говорила не раз, и напомню, кто подключился к нашему эфиру, Международный день спасателя на воде. В чем особенность данной профессии, а ее все же специфики, о взаимодействии водолазно-спасательной службы с иными структурными подразделениями области, об этом и не только поговорим сегодня с пользой. Гость в студии Кирилл Федченко. Правильно я говорю фамилию?
2: Да-да-да.
1: Верно. Инженер водолазно-спасательной службы пожарно-аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, во-первых, за смелость, а, за возможность, б, ну и в, за то, что действительно в этот потрясающий день нашли время для того, чтобы прийти к нам и рассказать нашим слушателям о вашей интересной, невероятно крутой, как мне кажется, профессии. Кирилл, ну мы знаем, что ваша работа — это не просто профессия, да, такое настоящее призвание, связанное с ежедневным риском и спасением жизни. Именно такие люди, как вы, вот, нескромно, это я прям утверждаю, являются гарантом безопасности людей в нашей стране. Расскажите, Кирилл, нашим слушателям, что значит быть спасателем на воде в Брестской области.
2: Да, вы правы, профессия это и вправду непростая. Наша работа часто соприкасается со спасением людей и риском для жизни. Но, несмотря на это, важная роль в нашей работе – это обеспечение как собственной, так и безопасности людей на воде. Быть спасателем на воде – это значит всегда быть готовым прийти на помощь людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации на воде, либо в зимнее время льду. Зимой – это проваливание под лед, которое может повлечь за собой как переохлаждение, так и вовсе смерть. А в теплый сезон – это судороги на глубинах, которые могут быть у каждого человека, у любого. Пловец ты, не пловец, плаваешь хорошо, плохо. Также опрокидывание на плавательных средствах. Многие рыбаки делают плоты. Угу. И как бы не совсем они отвечают нормам правильным из каких-то бутылок. Ну и были такие случаи, то что сами загоняют себя в эту чрезвычайную ситуацию. Также нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения в воде. И если касаемо детей, то оставление детей без присмотра у воды. И каждый такой случай по-своему уникальный в зависимости от места этого чрезвычайного ситуации, глубины, погодных условий, ну и, соответственно, возраста пострадавшего. И вот спасатель в каждой из таких ситуаций должен уметь быстро принимать решения, не поддаваться страхам и панике.
1: Страх и паника – это два страшных слова, которые, правда, сочетаются у человека, когда он подходит к воде. Одни абсолютно с водой на «ты», наверное, все-таки переоценивая свои силы, другие боятся. И то, и другое одновременно, наверное, плохо. А вот с какими основными происшествиями вы и ваши коллеги чаще всего сталкиваетесь, и что остается главной причиной действительно трагедии на воде?
2: Ну, вообще, наша служба как бы базируется на территории пожарно-аварийно-спасательного отряда в городе Бресте. И служба обеспечена различными транспортными средствами, автомобилями, лодками, которые способствуют быстрому реагированию на поступающие вызовы на ЧС. Вот. И наша служба находится в круглосуточной готовности не только для выездов на спасение людей, но и для взаимодействия с различными организациями. Также уделяется большое количество времени для проведения занятий. Вот. В период купального сезона при благоприятной погоде, в том числе совместно с ОСВОД, Общество спасения на водах, обеспечиваем безопасность на воде в пляжных зонах, а также в местах, популярных у граждан. В период становления и таяния льдов проводим профилактические мероприятия на льду, инструктируем граждан на соблюдение мер безопасности. Основные моменты такие происшествий – это, в принципе, наверное, человеческий фактор. Угу. Где-то понадеялись на себя, поверили в то, что хватит сил переплыть реку. Или, опять же, выпивают у мест, получается, у водных объектов. И вроде бы сначала не хотели купаться, плавать, а потом по итогу идут в воду.
1: Все мы знаем, что вода действительно ошибок не прощает, и вы с этими людьми, которые так или иначе действительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, идут в воду, а сейчас с приходом теплых, жарких дней, этих выходных, которые установились у нас, да, оранжевый уровень опасности предупредил нас Белгидромет о том, что устанавливается в Брестской области, поэтому люди, отдыхая у воды в ближайшие выходные, будьте предельно аккуратны. Перед тем, как вы пришли сюда, в студию прямого эфира, я спрашивала у наших радиослушателей, а умеют ли они плавать. Вот вы научились плавать. С какого возраста? Если вы человек сейчас, который связан со спасательной службой, несете ее гордо, в том числе вы и водолаз, вот с какого возраста?
2: Ну, до 14 лет я плавал так, как в народе говорят, по собачьи. В 14 лет вот первый раз пришел в бассейн, и занимался там с инструктором, обучался. И постепенно, где-то уже, когда будучи на работе, тоже после работы идешь в бассейн, поплавал и в свое удовольствие, для поддержания физической формы. Ну вот, если так отсчитывать, ну, наверное, в бассейн я пришел с 14 лет.
1: То есть навык в любом случае сейчас, уже находясь в осознанном возрасте, все равно вы по-прежнему оттачиваете.
2: Конечно, конечно.
1: Для того, чтобы оставаться профессионалом на воде. Мы прервемся на небольшую музыкальную композицию, блок рекламы и вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой для вас, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем общаться и в студии прямого эфира «Радио Брест». Передо мной сидит Кирилл Федченко, инженер водолазно-спасательной службы пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Сегодня отмечается Международный день спасателя на воде, и быть таким человеком – это ответственность перед собой, прежде всего, коллегами и людьми, которые так или иначе ждут твоей помощи. Ну что, Кирилл, говорят, что профессия водолаза-спасателя действительно требует не только силы, но и огромной психологической устойчивости. С какими сложностями чаще всего вы сталкиваетесь в своей профессии? Психологическими, практическими? Расскажите нам на примерах.
2: Да, все верно. Психологическая устойчивость очень важна. Она играет большую роль. И умение ориентироваться в этих нештатных ситуациях. Бывали случаи, когда под водой цепляешься за что-то и за корягу, там какую-то ветку, и получается, у тебя вырывает изо рта загубник. Загубник – это та часть аппарата, с помощью которой водолазы вдыхают воздушную смесь под водой. Вот. И, то есть, кажется, тебе нечем дышать, ты должен испытывать большой стресс. Но все наши водолазы также проходят занятия у нас ежегодно, точнее, не ежегодно, а ежесуточно. И все эти моменты мы оттачиваем на этих занятиях. И, так скажем, уже все это выработано до автоматизма. И под водой в таких ситуациях, если стресс какой-то и возникает, то он мгновенно гасится, и на автомате просто люди возвращают контроль ситуации.
1: Хорошо, а как работать действительно с психологией, то есть со своей головой? Ведь спасая тонущего человека, спасая утонувшего человека, находясь под водой, когда водолаз видит человека, которому уже не помочь, это же действительно в моменте исполнения своего долга психологический стресс. Вот как здесь с вами работают, либо вы сами себя настраиваете?
2: Большое количество проводимых занятий, оно как бы отключает момент стресса в этих ситуациях, и ты просто видишь перед собой задачу, которую надо выполнить, видишь утопающего, либо просящего о помощи человека, и просто действуешь по уже заранее отработанным приемам.
1: Инструкция, как говорят, да, инструкция, да. Наше все. В вашей профессии спасателя, в общем-то, да, мы говорили о том, что это не просто все же работа, я бы назвала даже это целой государственной такой миссией. В системе МЧС большое внимание уделяется формированию ценностей, да, у личного состава, и мы не понаслышке это знаем. Кирилл, а вот чувствуете ли вы поддержку государства при несении службы в вашем ведомстве? Расскажите.
2: Служба в МЧС, во-первых, воспитывает характер и гражданскую позицию. А коллектив в МЧС – это команда единомышленников, которые всегда хотят помочь людям, прийти на помощь. Если мы рассматриваем вопрос как спасатель на воде, то терпящим бедствие на воде людям. И все спасатели чувствуют заботу со стороны руководства. Наша служба благодаря государству оснащена хорошей и техникой, которая постоянно замещается более новой. Например, вот в этом году на вооружение поступил гидроцикл, который позволяет быстро доставлять спасателей к месту ЧС.
1: Скажите, возвращаясь вот все-таки к практическим опасностям, которые поджидают водолазов под водой, нельзя сказать, что действительно, вот ты видишь, все будет вроде в порядке, а тут раз и зацепился за какую-то корягу. Вообще водолазы под воду ходят вдвоем или по одному, или все зависит от обстоятельств?
2: Нет, согласно, как мы уже ранее сказали, инструкции, есть один работающий водолаз, один обеспечивающий и страхующий. Страхующий – это, по сути, тот же работающий, только если вдруг водолаз запутался под водой, то тогда спускается под воду страхующий, ну и получается для, так скажем, оказания помощи. Потому что бывают моменты, когда тебе надо зайти куда-то, пройти мимо чего-то, и просто сигнальный конец, он запутывается, застревает, ну и надо оказать помощь.
1: Есть ли у водолазов, возможно, какой-то язык жестов под водой?
2: Да, есть. Это сигналы водолазов с помощью веревки, то есть дернуть, потрясти. Все водолазы изучают это еще на первоначальной подготовке и постоянно взаимодействуя, находясь под водой, это любого водолаза разбудите ночью, дадите ему сигнал, он скажет, что вы от него хотели.
1: Это невероятно интересно. Хорошо, мы продолжим нашу беседу, остановимся. Вот перед тем, как остановимся, перейдем к музыкальной паузе. Еще хотел спросить, вот вы рассказали, что когда выпадает, вот как вы...
2: Загубник.
1: Вот, загубник. Он выпадает, вы же потом его можете взять и вставить обратно, либо он упадает и идет на дно куда-то.
2: Ну, баллон находится за спиной,
1: да.
2: И от баллона идет шланг на загубник.
1: Да, да.
2: То есть, и, соответственно, когда его вырывает, тебе этот загубник, он уходит за спину. И всегда есть в баллоне второй загубник, называется октопус, запасной. И он всегда подвязан спереди у тебя. Ну и, соответственно, ты, например, вдыхаешь, у тебя вырывается загубник, то есть, казалось бы, стресс, и у тебя нет кислорода, ты под водой, там сверху 6 метров воды, надо всплывать. Но нет, как бы все отработано на автоматизме. Водолаз берет просто этот загубник, который второй у него, и продолжает дальше работу.
1: Любая спасенная жизнь человека под водой, тонущего, наверное, все-таки это успех и залог уверенного в себе водолаза и в критической ситуации, когда он четко понимает, как действовать, и его спокойствие. Поговорим, продолжим и об этом, да и не только, совсем скоро. Дождитесь.
0: Полезный разговор.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 30 до 34, а местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, кто вместе с нами по-прежнему и в нашей компании. Сегодня отмечается Международный день спасателя на воде. И гость в студии по такому случаю Кирилл Фетченко, инженер водолазно-спасательной службы пожарно-аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Если слушают нас сейчас ваши коллеги, мы им передаем большой-большой привет от души. Ну и мой вопрос следующий. Действительно интересный для каждого радиослушателя, я уверена. Взаимодействует ли водолазно-спасательная служба, Кирилл, пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского областного управления МЧС, с иными структурными подразделениями области? Вот какие задачи стоят перед спасателями на воде в этот момент? Ну и немного поговорим в том числе и про погодные условия.
2: Да, конечно, взаимодействуют, как я ранее упомянул, то, что может быть еще с РОВД взаимодействие, в плане того, что если люди купаются в состоянии алкогольного опьянения, мы никакие административные процессы не можем вести, ну и мы, соответственно, привлекаем РОВД. Также мы взаимодействуем со СВОД и ГИМС, вот даже сейчас в преддверии, так скажем, жаркой погоды, массовый выход людей на воду будет, к местам, разрешенным для купания в том числе, и просто те большие толпы людей, которые выходят, не всегда может тот же освод, например, который вот вы замечали, например, контейнеры вот на пляже Заречном у нас в Бресте, там находится пост-освод. Они как бы следят за спасатели именно на местах. Спасатели-пловцы, которые в случае чего в первую очередь могут оказать помощь. Но когда людей слишком много, и чтобы как-то разграничить это все, мы в том числе с ними вот сейчас будем взаимодействовать. Проводим ежедневные рейдовые мероприятия и дежурство на воде.
1: Ваши коллеги на Заречном пляже у нас в Бресте становятся звездами ТикТока и Инстаграм, потому что их снимают периодически, что-то спрашивают, задают им какие-то вопросы. Это, правда, очень интересные беседы. Можно ли им беседовать, уж не совсем знаю. А касательно, действительно, вот мы с вами как-то за эфиром говорили, разного рода улик, если вдруг. А могут же люди и телефоны выбрасывать в воду, и вот какие-то действительно улики, чтобы вещдок убрать, вас как-то вызывают, привлекают к этому делу, чтобы достать со дна и так далее?
2: Да, конечно, если есть такая необходимость, ну, мы ни в какие подробности не лезем, просто взаимодействуем с определенными организациями, и в том числе там были моменты и с телефонами, с самокатами, как бы такое практикуется.
1: То есть вы спасатели везде, абсолютно. Мы упомянули с вами, Кирилл, о том, что действительно на Брестскую область надвигается жара, и огромное количество горожан действительно будут отдыхать у воды в ближайшие выходные. Какие задачи стоят перед спасателями на воде с возвращением жаркой погоды?
2: Ну, первая это задача — держать всегда руку на пульсе, находиться вблизи водоемов, везде, где создана, как у нас водолазно-спасательная служба, также есть группы спасения на водах в пожарных частях обычных. И эти группы спасения на водах также привлекаются, и, соответственно, по всей Брестской области проводим дежурство на воде и смотрим, чтобы отдых граждан не превратился в трагедию.
1: Мы с вами затронули уже тему, как действительно психологически вы тренируетесь, находясь под водой, когда выпадает, еще раз скажите, что это?
2: Загубник.
1: Вот, загубник у водолаза во время выполнения его и несения службы под водой. И вот тут может действительно, как обычного человека, накрыть какая-то небольшая такая паника. Как тренируете дыхание? Вот есть какие-то тренировочные действительно у вас занятия, где вы под водой тренируете эту самую выдержку и, как говорят в народе, дыхалку?
2: Да, есть, конечно. Существует множество занятий, и одно из них, это, например, называется кальян, упражнение. Садятся 4, ну, в зависимости от подготовленности людей, ну, от 2 и более людей садятся друг перед другом, либо, если это много людей, то в круг, и дышат с одного аппарата, то есть этот загубник передается по кругу, получается, и люди тренируют так и доверие друг с другом, и взаимодействие, и подавляют свой внутренний страх.
1: То есть задача четко понять, что тебе нужно задержать дыхание максимально, пока до тебя не дойдет вот это... Вот это...
2: Этот загубник.
1: Вот этот загубник, и забываю я это
2: да?
1: слово.
2: Ну и также у нас есть нормативы по, так скажем, пронырам. Это когда ты ныряешь, и без какого-либо аппарата тебе надо пройти определенную дистанцию. Ну, то есть там 25, если на ластах 50 метров, например. Ну, и ты должен, не дыша, максимальными, с минимальными, так скажем, затратами энергетическими, чтобы кислород не расходовался быстро, научиться проходить большую дистанцию.
1: То есть я делаю вывод, что любой успех спасательной операции на воде, так или иначе, это долгие тренировки на постоянной основе и психологических навыков, и практических. Хорошо, мы прервемся ненадолго, появимся в студии совсем скоро для того, чтобы выяснить, а у нас-то в Беларуси проводятся соревнования среди водолазов, и если да, то когда их ждать? Поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Полезный разговор.
2: Итак, сегодня с пользой мы говорим с человеком, чья профессия – это не просто работа, это для нас, для людей, которые не имеют к, знаете ли, спасению жизни утопающей никакого отношения. Для нас эти люди – герои. Сегодня отмечается Международный день спасателей на воде, и по такому случаю в студии прямого эфира мы здесь, гость Кирилл Феченко, инженер водолазно-спасательной службы пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Кирилл, ну что, все мы действительно наслышаны очень много о планах разместить водолазно-спасательную станцию МЧС, да, прямо на берегу Муховца. Сделает ли это вашу службу и ваших коллег более мобильной? Насколько важно для спасателей-водолазов находиться в непосредственной близости от главной водной артерии нашего города?
3: Ну, размещение водолазно-спасательной службы на берегу реки Муховец – это перспективное решение, которое позволило бы быстрее реагировать на вызовы, так как основные места отдыха у граждан сосредоточены как раз-таки на реке Муховец.
2: Хорошо. Но вот я хотела спросить еще относительно того, чтобы навыки свои оттачивать каждый раз, ведь должен быть соревновательный момент. Проходит ли у нас в Беларуси соревнования среди водолазов?
3: Да, конечно, происходят ежегодные соревнования среди водолазов. В этом году это будет в августе традиционно и на территории Могилевской области.
2: То есть это уже совсем скоро?
3: Да. Также зимой еще происходят у нас семинары. Вот в этом году тоже проходил в феврале на озере Глубоком Витебской области. Там оттачивали навыки. Вот, например, если по Брестской области даже смотреть, у нас, наверное, очень редко, когда зима, это прям зима. А вот собираемся водолазными всеми службами всей республики и едем туда на семинар, оттачиваем, вспоминаем, потому что все-таки немножко иначе ходить под воду зимой или летом.
2: Что является главным правилом спасателя на воде в экстремальной ситуации?
3: К сожалению, нет панацеи на все такие случаи, но в нашей работе перед проведением любых работ важно убедиться в собственной безопасности.
2: Собственная безопасность. Правильно, это вот та история, чтобы не зацепиться, да, за ту самую корягу, чтобы веревка была, если что, знак подать своим коллегам. Сегодня, как я уже говорила, много раз отмечается Международный день спасателей на воде. Что бы вы пожелали, Кирилл, своим коллегам и всем жителям Брещины сегодня, когда действительно поступательно жара наступает на первый регион?
3: Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья и сил, спокойных смен и выездов лишь на занятия. А жителям Брещины желаю безопасного отдыха, осторожности на водоемах, и чтобы у вас не было таких случаев, когда нужно просить помощи у спасателей.
2: Спасибо, я очень надеюсь, что нас услышали. Скажите, что в вашей профессии вас вдохновляет, а что разочаровывает?
3: Ну, вдохновляет всегда, конечно, это когда ты оказываешь какую-то помощь, и потом родственники потерпевших, например, подходят, благодарят. И, ну, это, наверное, лучше любой похвалы, когда ты понимаешь, что ты предотвратил какой-то инцидент, чужое горе, не дал случиться чужому горю.
2: Это очень замечательный, хороший ответ, и спасибо вам за него и, в принципе, за то, что сегодня появились здесь в студии, отвлеклись от своей непосредственной работы. Я еще раз скажу, что благодарна вам очень за это. Ну и напомню, что сегодня гостем программы был Кирилл Феченков, инженер водолазно-спасательной службы пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Я желаю вам, Кирилл, и вашим коллегам, чтобы ваш каждый рабочий день заканчивался словами «спасли, помогли и сохранили жизнь».
3: Спасибо, но пусть лучше меньше будет выездов и бед у людей.
2: Спасибо. Ну что, вот таким сегодня состоялся наш диалог. Спасибо, что в это время были с нами, уважаемые радиослушатели. На эфир здесь продолжается, и мы с вами услышимся скоро. Не переключайтесь.
1: Полезный разговор. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район. На поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин-Луч», куда прибыл глава государства, был представлен опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. И это узкое место в сельском хозяйстве. Нужны высокопроизводительные пресс-подборщики, чтобы быстро свести с полей солому и перепахать почву. По отзывам отечественных чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, отечественный пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Глава администрации президента Дмитрий Крутой накануне посетил город-спутник Бреста-Жабинку. Его ознакомили с концепцией развития райцентра. Один из приоритетов – строительство жилья, в том числе для очередников из Бреста и социальной инфраструктуры. Мы недавно подводили аналитические итоги фактически за 10 лет развития того или иного города-спутника. По Жабинке, в принципе, все параметры в первую очередь в рамках жилищной программы достигнуты. Вообще направление развития города, на мой взгляд, является даже в масштабах республики очень правильным. Здесь соблюдается баланс между строительством многоквартирного жилья и индивидуальным жилищным строительством, акцентировал внимание Дмитрий Крутой. Среди преимуществ Жабинки глава администрации президента выделил близость к областному центру, доступность транспортного сообщения.
0: Новости.
1: Легендарный советский спортсмен, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов прокомментировал открытие Международного научно-исследовательского центра в Беловежской пуще. «Год назад я уже говорил и сегодня еще раз повторю, что Беларусь может стать центром природосбережения, экологического образования, всего того, что связано с будущим планеты Земля. И открытие такого центра – это еще один шаг в пользу моего предложения», – сказал Вячеслав Фетисов. В свою очередь, белорусская сторона пригласила российских участников на международный ежегодный экологический фестиваль «Зубрфест», который проходит в Беловежской пуще. Согласно данным интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси. В Брестской области свободными для посещения остаются три района – Барановичский, Ганцевичский и Ляховичский. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая,

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области. Глава государства прибыл с рабочим визитом на производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Прямо сейчас на предприятии идет детальный разбор текущего состояния дел и обсуждаются долгосрочные перспективы развития молочного гиганта. Главным пунктом повестки дня стал вопрос сырьевой базы. Александр Лукашенко поставил условия руководству завода и чиновникам. Интересы простых тружеников села должны быть в приоритете. Президент потребовал не обижать крестьян, которые своим тяжелым трудом обеспечивают предприятие молоком. В Брестской области определили сроки заготовки брусники и клюквы. Решение Брестского облсполкома номер 518 от 23 июля 2026 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ предусматривает, что в первом регионе сроки сбора заготовки брусники начинаются с 12 августа. Клюкву разрешено собирать в Брестской области с 10 сентября. Решение облсполкома вступает в силу после его официального опубликования. Дикоросы нужно собирать таким способом, чтобы не навредить природе.
0: Новости.
1: К другим событиям. В ЗАГСе Брестского горосполкома прошла трогательная церемония в рамках республиканского проекта «Третий батьков». Три многодетные семьи получили от Ленинского районного отделения Бреста партии «Белая Русь» символические обереги для своих новорожденных, льняные сорочки с красно-зеленым пояском. Каждая семья, где рождается третий ребенок, получает деревянный куфор с сорочкой и легенды от имени президента. Проект «Третий батьков» на государственном уровне подтверждает, многодетность – это безусловный приоритет, а каждый маленький белорус с первых дней находится под защитой страны и главы государства. Пинские работники «Освод» спасли тонувшего мальчика, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Накануне вечером спасателям передали информацию о том, что в реке Пина на городском пляже на улице Лодочной едва не утонул мальчик 2020 года рождения. По предварительным данным, во время купания ребенок оступился и начал тонуть. Дежурившие на сезонном спасательном посту работники «Освод» вовремя заметили мальчика, который находился в 5 метрах от берега. Спасатели оперативно извлекли ребенка из воды, рассказали в областном управлении МЧС. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья. Не прошло и полгода, как говорят в народе, здесь опять появилась я с большим удовольствием, задором, друзья мои, и с огромным количеством планов. Да, это правда. 12 часов и 6 минут сейчас показывают студийные часы. Всем привет еще раз. Если мы с вами еще не знакомы, очень приятно познакомиться. И спасибо, что остановили свой выбор на нашей волне. Это мы, самые позитивные радиостанции страны. Радио Брест. Меня зовут Юля Майская. И сегодня я проведу в вашей компании с большим удовольствием. Время прям целых 3 часа, да, до 15:00 мы по-прежнему с вами вместе продолжаем радоваться этой пятнице, да, наслаждаться этой погодой. Вместе с тем синоптики объявили нам о том, что оранжевый уровень опасности, да, сейчас сохраняется по Брестской области, но тем не менее, тот, кто не любитель прохладной погоды и для кого плюс 21 это совсем не лето, я уверена, что радуется сейчас в данный момент. Но сейчас, выглядывая из окна студии прямого эфира «Радио Брест», я вижу, что кое-где такой вот небольшой ветер, что дает возможность чувствовать себя, находясь на улице, совершенно комфортно. Если вы сейчас, кстати, прогуливаетесь, прохаживаетесь, а может быть, у вас вообще отпуск, а возможно, у вас сегодня выходной, и вы слушаете нас в наушниках, а может быть, просто в умной колонке, тогда дайте знать. 33-код 3990011. Именно эти цифры для связи с вами, уважаемые радиослушатели. Ну, конечно, слушать нас можно везде и повсеместно. 104.8 FM. Здесь мы звучим в FM-диапазоне для вас, а можно пройти к нам на сайт radiobrestfm.by, кликнуть кнопку и слушать нас абсолютно по всему миру, где есть интернет. А можно и попросить колонку-то умную, она точно не откажет, очень воспитанная. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест». И она обязательно это сделает, и тогда мы сможем находиться с вами ближе и дольше друг с другом. А как известно, вместе шагать по жизни, оно веселее. А еще веселее становится от того, что ты осознаешь, что сегодня пятница, друзья мои, не за горами этот самый пресловутый обеденный перерыв. А еще в рамках этого дневного эфира мы с вами, конечно же, выйдем на старт гаражной гонки для того, чтобы сразиться, кто из нас быстрее, кто самый ловкий и кто, собственно, тот, кто безумно любит пиццы на завтрак, на обед и ужин. Но все это впереди, а сейчас берем правильный курс на продолжение этого дня. Музыкальный и в том числе правильный курс на лучшее настроение. Все это организуем здесь. Для вас делайте громче и полетели.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».

12.20, студийные показывают. Всем еще раз огромный родинный привет. Это время в рамках дня, когда мы вам рассказываем, кому-то напоминаем, кого-то только-только знакомим, если вы включились, о том, что день сегодня необычный. 31 июля, друзья мои, последний летний день этого второго месяца. И вот вам итог. Да, два месяца лета уже позади. И, казалось бы, так много, но вместе с тем почему-то так мало, и как так могло получиться, мы с вами можем только рассуждать. Но имеем то, что имеем. Перед нами открывается еще целый месяц, знаете ли, любви, солнца, воды, пляжей, горячего песка, встреч, невероятно классных вечеров, отдыха в палатках и так далее, и так далее. Ну, а прямо сейчас я готова вам напомнить, что этот день отличился, и сегодня есть огромное количество поводов, которые можно отметить уже в обеденный перерыв. Ну, вы понимаете, да? Вкусным обедом отметить по-другому абсолютно никак. И рабочий день он предполагает. Друзья мои, ну что, сегодня отмечается Международный день спасателя на воде. Если вы слушали наше интервью с, да, спасателем-водолазом, тогда я надеюсь, что, возможно, эту профессию для себя открыли, может быть, с какой-то другой стороны. Так, далее. Сегодня Всемирный день рейнджера. Да, слово-то какое, да, новомодное вместе с тем. Но если так разобраться, работа рейнджера состоит не только из прогулок по красивым тропам, это, конечно, борьба с браконьерством, пожарами, наблюдение за животными, помощь посетителям, умение объяснить туристу, почему медведю не нужен бутерброд и так далее, и так далее. День системного администратора. Если вы им являетесь, ловите большой привет и восхищение вашими возможностями и вашими

вашими знаниями. Поздравить сисадмина сегодня можно добрым словом. Такие люди есть на каждом предприятии. Угощение, как правило, очень реагируют хорошо на такой подход к себе. Ну и, конечно же, заранее перезагрузить компьютер перед обращением, правда, чтобы сисадмин мог спокойно, просто расслабленно чувствовать, находясь рядом с вами. А еще не называть любую неполадку фразой «У нас интернет сломался». Сломался просто. Компьютер вышел из строя. Для сисадмина это, знаете ли, вау, просто какой-то стресс, да? Диагностика любит детали, а специалисты любят людей, которые их, в общем-то, да, сообщают. Так что всем сисадминам сегодня летит огромный привет. День воспоминаний любимых книжек сегодня тоже можно отметить. Так что перечитать любимую главу, обсудить книгу с близкими, может быть, с друзьями, потому как меняетесь книгами, тоже можно. Так, далее день воздержания от осуждения близких сегодня. Это, знаете ли, вот эти самые перемывания косточек. А вот, значит, жена моего брата или наоборот. А вот, значит, сестра вышла замуж за такого, и начинается вот эта история. Друзья, вот сегодня, пожалуйста, воздержитесь и вообще находитесь в гармонии друг с другом. Это куда гораздо приятнее. Сегодня еще отмечается день необычных музыкальных инструментов. Если вы играете не только на нервах, а, друзья мои, на укулеле, то я вас поздравляю. Это ваш день. В мире существует действительно невероятное количество инструментов, которые лично меня восхищают. Если вы умеете на чем-то таком играть, обязательно дайте обратную связь. Я поздравлю вас с этим праздником. Ну и, в общем-то, послушать, как звучат эти инструменты необычные, можно даже, да, в социальных сетях. Всем привет, друзья! Вот такой насыщенный, классный день!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 30 до 34, а местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 градусов.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Радио.
1: Одиночки в тренде. Да, только что нас уверивала в этом Клава Кока. Может быть, слушайте, но повсеместно говорят о том, что быть одиноким человеком, это, знаете ли, как-то совсем не лайт. Надо что-то с этим делать. Ты одинока по-прежнему? Как это так? И начинаются вот эти вот перипетии, разговоры, неудобные какие-то ситуации непонятные. А я вот подумала, а давайте, люди, с вами рассмотрим положительные стороны одиночества. Они же все-таки есть, да? А вот какие, разбираемся прямо сейчас. Главные плюсы одиночества все-таки, мне кажется, это полная свобода действий. Да, хочу туда иду, хочу мороженое ем. Правда, хочу халву с пряниками, помните, как у Матроскина? И вообще, это возможность глубокого самопознания. Одиночество вдвоем такое вот. И качественная эмоциональная перезагрузка, когда никто не задает лишних вопросов, которые бы тебе не захотелось бы услышать, да, придя с работы вечером. Ну и временное уединение такое, или самостоятельная жизнь помогает все-таки, как мне кажется, человеку укрепить ментальное здоровье, да, повысить продуктивность, стать все-таки таким независимым в своей жизни. То есть ты ни от кого не зависишь, от тебя в том числе полная свобода действия. Опять-таки, хочу пряники, хочу халву и так далее, друзья мои. Но кто-то скажет о том, что особенно люди старшего поколения, о том, что «О, нет, это лентяи, это гультаи». Гультаи. Вот те, кто не хочет обзаводиться, знаете ли, обстоятельствами заботы о других людях. Но личная свобода и быт. Смотрите-ка, сколько-то плюсов, друзья мои. Это если вы одинокий человек, то, знаете, вам тоже завидуют. Вы сами решаете, когда спать, есть, убирать. Есть такой момент? Да. Нет, нужны подстраиваться под чужие привычки. Есть такой момент? Ну, конечно. Далее. Бюджет расходуется только на личные цели и нужды. А значит, вы умеете, вероятно, откладывать, у вас это получается. Это тоже очень классно. Можно смотреть, кстати, любые фильмы, слушать любую музыку. В общем-то, готовить борщ, либо не готовить его неделями, как вам хочется. Ну и не нужно, конечно же, уступать чужим желаниям против каких-то своих, да? И становиться великим нехочухой для кого-то. Вы просто для себя хочуха большая. А в силу того, что, знаете ли, одиночество для вас очень даже форма такая приемлемая. Вот так вот, друзья мои. Поэтому давайте, даже если вдруг огромное количество людей говорит о том, что «Вау, одиночество, ты одинокий человек, это плохо», а вот мы вам привели сейчас, сколько плюсов имеется в одиночестве. И давайте честно, каждый из нас, человек, который погружен в быт, в работу, знаете ли, в организацию отдыха, правда, отпуска, поездки к родственникам и так далее, хотя бы на несколько дней желает стать одиноким человеком. Но, извините, обстоятельства не позволяют, друзья мои. В общем, проживайте свою жизнь так, как вы, в общем-то, желаете, как чувствуете себя комфортно. Ну и самое главное, помните о том, что радио есть такое средство связи, которое не дает себя так или иначе почувствовать одиноким человеком до конца. Включил, а там какой-то незнакомый голос разговаривает, о чем-то говорит, какие-то полезности, приятности, какие-то шутки. Вот так понимаешь, что благодаря радио совершенно не чувствуешь себя до конца одиноким человеком, но все же сохраняется вот эта вот вольность. Хочу пряники ем, а хочу халу.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Ох, надеюсь, что вы сейчас получили невероятно классную порцию музыкального удовольствия, как это сделала я. И, вероятно, многие, как говорили в народе, говорят, пошли сами в спляс, и вы ничего с этим не могли поделать, и все правильно. Организм чувствует, что надо встать и идти. Куда? Да, конечно, дышать свежим воздухом до окончания этого, в общем-то, рабочего периода осталось совсем немного. Обеденный перерыв стартует буквально через считанные минуты. А это означает, друзья мои, что на старте час. Час общения, час приветов, час, безусловно, поздравлений, час теплых слов. Что вы говорите, теплых слов не нужно, да, потому что за окном жарко? Ну, хорошо, тогда прохладительные слова тоже будут приниматься сюда. Но я напомню, что чат активен, и вы уже можете присылать свои сообщения, долетят к нам в лучшем виде, а мы прочитаем с большой любовью. 33-код 3990011. Вот сюда я жду ваши послания. Рассказывайте о том, кого желаете поздравить, а может быть, передать привет. Все мы это сделаем с большим удовольствием. А самое главное условие, знаете какое? Не говорить тому, кто слушает радио, о том, что ему прямо сейчас полетит привет. И поверьте, невероятно крутейшая реакция будет у человека 100%. Вся эта вообще история однозначно улыбнет, а потом еще будет вспоминаться много-много раз, друзья мои. Так что разговоров давайте вот... Давайте к делу перейдем, правда? Ну попробуйте, это же будет невероятно интересно. Ровным счетом, как и невероятно интересное событие, друзья мои, уже в следующем месяце, 6 августа, будет происходить у нас в городе Бресте. А именно в филиале Брестского областного краеведческого музея художественный музей начинает работать уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Ну, кто у нас по искусству? Кто любит, собственно, посещать музеи, наслаждаться искусством? А вам всем, да, 6 августа быть. Где, друзья мои? Брестский областной краеведческий музей, филиал художественный музей. Впервые, это впервые в Бресте, да-да, представляется самая масштабная ретроспективная выставка, в общем-то, по мотивам работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля. Так что уверена, что все люди, которые так или иначе разбираются, понимают, ценят, обязательно найдут для себя в посещении данной выставки что-то уникальное и обязательно восторженное, друзья мои. Двигаемся далее по нашему плейлисту. Не забываем, конечно же, брать нас в дорогу, если вы уже при выходе из своих помещений, из своих офисов, потому как, друзья, куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас. Здесь Юля Майская. Привет!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Глава государства, говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основа любого успеха – это человек труда, подчеркнул Александр Лукашенко. В продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли. Среди направлений, которые свидетельствуют о значительном развитии молочной отрасли – экспорт. Если в 2005-м хорошим результатом считался экспорт сельхозпродукции, не дотягивающий до 1,5 миллиарда долларов, то в 2025-м мы поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Из них 4 миллиарда долларов – это молоко. Переработали и продали более 5,5 миллионов тонн, заметил Александр Лукашенко. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить.
0: Новости.
1: К другим событиям. На территории Брестской гимназии номер 4 строится современный многофункциональный спортивный комплекс. Здесь появятся беговые дорожки и специальная яма для прыжков в длину, две волейбольные и одна баскетбольная площадка, зона воркаута с надежными тренажерами, благоустроенная территория с зелеными насаждениями и скамейками для отдыха. Строители работают в активном темпе. Планируется, что уже 1 сентября ученики оценят этот подарок к новому учебному году. В Бресте проходит первенство Республики Беларусь и открытые республиканские соревнования по преодолению препятствий. Турнир посвящен освобождению Бреста от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях участвуют сборные Брестской и Минской областей, представители частных конных клубов Беларуси. Мероприятие проходит сегодня и завтра. Место проведения – проспект Республики 15. Вход свободный. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: радио Брест.
1: Начало нового музыкального часа, 13.06, показывают наши студийные часы. Вам привет, летит огромный от всей команды «Радио Брест». Друзья мои, я очень надеюсь, что вы сейчас, да, уже немного расслаблены. А может быть, где-то чуть-чуть потянулись, а может быть, где-то даже немного зевнули. Но организм-то не обманешь, он у нас невероятно умная машина, правда? А обеденный перерыв – это такое дело. Вот, конечно, немного сейчас пообедав, захочется спать, друзья мои. Таким образом, организм наш с вами пытается восстановиться. Много где в странах, конечно, есть такая возможность, как стулья-раскладушки, которые дают сотрудникам такую возможность, как либо пройти прогуляться, подышать свежим воздухом, либо немного поспать и вздремнуть на работе. Если вы это сделаете у себя, делайте это, друзья мои, так, чтобы никто не заметил. Это же как нужно будет скрутиться в позу зю на своем рабочем месте и немного уснуть, но при этом делать вид, что ты думаешь, да, да. В то время как в обеденный перерыв люди пошли отдыхать, гулять, обедать чуть-чуть, да, прийти в себя немного после полудня, верно? Вы делаете вид, что вы работаете. Всегда вот в этом моменте мне казалось, что никогда не нужно недооценивать других людей. Никогда не нужно думать о том, что кто-то глупее вас. Это абсолютно не так. Потому что огромное количество умных, классных, потрясающих людей, которые действительно так или иначе все замечают, и это очень даже правильно. Наблюдательность, друзья мои. Наблюдательность – очень хорошая история, которая так или иначе помогает в жизни вообще. Поэтому давайте будем своих детей учить наблюдательности с самого детства. А что? Вот сначала наблюдать за тем, где испачкал свои ботиночки, правда, и так далее, и так далее. Все с малого и все постепенно. Кстати, всем родителям, которые сейчас отдыхают от школы, может быть, от детских садов, вам тоже огромный-огромный привет. И, может быть, даже вы, находясь на работе, все равно ощущаете чувство легкости и отпуска. Почему? Да потому что, возможно, дети ваши на летних каникулах у бабушки, у дедушки, а вы, собственно, продолжая работать, все равно чувствуете какое-то непомерное счастье. Потому что вот то самое чувство, когда сам себе принадлежишь, оно действительно заставляет немного радоваться. Я радуюсь тому, что, друзья мои, совсем скоро узнаю о ваших поводах, о именинниках, о тех, у кого сегодня и какой-то личный праздник, а может быть, глобальный праздник. Очень хочется. Ну, во-первых, дам старт часу приветов и поздравлений. Сегодня Международный день спасателя на воде, поэтому вот этих здравых ребят, невероятно честных, вот прям таких, знаете ли, красивых, что можно сказать, которые готовы всегда прийти на помощь, с праздником и большой-большой вам привет. Ну что, найдется и в вашем списке, я уверена, сегодня люди, которым вы захотите передать привет и сделать это благодаря Радио Брест. 33-код 399-0011, студийный чат Viber, он активен для ваших посланий, для ваших сообщений. Пишите, жду обратной связи, уже в следующем выходе готовы зачитывать ваши сообщения. Здесь Юля Зиверт, и уступаю другой Юле. Здесь Юля Зиверт, да, в плейлисте другой. В плейлисте заряжена Юля Зиверт с композицией «Давай на самый верх» появляется у нас. Слушаем, делаем громче и наслаждаемся этой пятницей.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открыть.

0: радио Брест.
1: Ну что, самое время, да, для ваших приветов, да, для ваших поздравлений, для ваших слов любви, для ваших извинений, если хотите. Мне кажется, это самая-самая уникальная возможность, когда посредством радио, посредством часа приветов и поздравлений можно попросить прощения у того человека, кому испортил, возможно, настроение с самого утра. А бывает такое. Но люди, добрее нужно быть, в пятницу особенно. Поэтому давайте будем держать курс на правильные решения, знаете ли, которые не навредят абсолютно никоим образом окружающим, ну и на любовь. А почему бы и нет, дело движется к выходным. Тем более, знаете ли, какой сегодня день? Сегодня день воздержания от осуждения близких людей. Сегодня день, я даже продолжу, просто признание в светлых классных чувствах. Это можно сделать посредством студийного чата Вайбера. 33-код-399-0011, номер, вот сюда я жду ваши послания. И всем вам огромный родинный привет. А вот сообщение от Вячеслава прилетела. Вячеслав, вам привет летит и от нас, от команды «Радио Брест». И Вячеслав пишет: «С последним июльским жарким днем всех поздравляет». А, кстати, мы обсуждали тему относительно того, умеете ли вы плавать. И вот нам, кстати, Вячеслав написал, что научился плавать очень поздно, в детстве. 4 раза был на грани потопления. После этого научился неплохо держаться на воде, выполнил разряд по плаванию в летний сезон, работал даже спасателем на море. Всем удачи на земле и на воде, написал Вячеслав, и передают каждому, кто слушает «Радио Брест», огромный привет. Ну и тут маленькая такая ремарочка, рекомендация от Вячеслава. Главное – правильно дышать. Это вот эта вот история, когда действительно плывешь, и главное – равновесие на воде удерживать именно своим дыханием. Но легко сказать на деле, да, сложно, наверное, проявить это дело на практике. Но такому искусству, как умение держаться на воде и плавать, тоже нужно учиться, а значит, не лениться, потому что там, где есть лень, какого-то положительного эффекта в учебе не будет. Так, далее сообщение прилетело еще от Яны. Она пишет: «Здравствуйте, передаю привет своему мужу Толику и его напарнику Илье». И написала: «Держитесь, обязательно наступит в жизни белая полоса, когда все будет хорошо». Ну да, мы же все знаем с вами, да, полоска черная, полоска белая, вот такая вот полосатая жизнь имеет место у нас, но тем не менее, друзья мои, вот в эти моменты, когда вдруг

начинает наступать в вашу жизнь черная полоса, очень важна поддержка близких и родных, людей, которые искренне вас любят. Не потому что, а вопреки. Поэтому, если вы обладаете вот такими людьми, преданными, которые готовы поддержать вас в любой ситуации, можно сказать, что вы даже очень счастливый человек. О том, насколько вы счастливый человек и кого любите, кому хотите передать привет, расскажите мне сюда, вот именно в чат студийного вайбера, пришлите сообщение. Я зачитаю с удовольствием. 33 код 399-0011.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2-7 метров в секунду. Днем 4-9, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью составит от 17 до 22, а днем от 32 до 37 градусов. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35 градусов. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37 с плюсом.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Да, а кофе с пенкой на душе становится, знаете ли, как-то теплее. Но глядя сейчас на то, что происходит за окном, а еще, друзья мои, познакомившись с погодой на сутки ближайшие, когда вы услышали теперь о том, что завтра красный уровень опасности, но кто за то, чтобы кофе с пенкой появилось в его жизни? Нет, друзья мои, тут как раз-таки очень даже в почете будут прохладительные летние напитки. А мы, кстати, в следующем часе один из такой обязательно разыграем для вас, а именно очень классный, полезный, практически вкусный, практически съедобный сертификат. Пиццу и прохладительный летний напиток от кафе «Гараж». В общем, будьте уже на старте 13:37, а это означает, что совсем скоро стартует гаражная гонка. Ну а пока слово да дело, и обязательно напишите сюда, чтобы слова с делом-то не расходились. 33-код 399-0011. Рассказывайте о своих поводах, потому как до окончания часа-то остается привет в поздравлении. Время очень-очень ограниченное. Успейте написать, зачитаю с удовольствием. И пусть человека, кому долетит наш привет, либо персональное поздравление, будет счастлив и сегодня будет мега улыбчивым человеком. Вот от такой приятной родийной весточки. Итак, захожу к нам, вижу сообщение от Вероники. Она пишет: «Передаю привет своему мужу Толику, его напарнику Илье. Держитесь, тяжелые дни скоро будут позади, все будет хорошо. Еще, Гаврилов Илья, хочу тебе сказать, люблю тебя, скучаю по тебе». О, есть такой момент, знаете, ну говорят же, что расстояние, оно на самом-то деле настоящую любовь только укрепляет и проверяет отношения на прочность. Какие-то отношения выдерживают, какие-то нет, но жизнь такая витиеватая штука, которая так или иначе расставляет все на свои места. Нам остается что? Правильно, поднапастись и набраться терпения. Говорят, что ожидание самое приятное, но это смотря каких обстоятельств, правда, друзья мои? Я очень надеюсь, что коротать время, ожидать, работать, может быть, улыбаться, может быть, огорчаться, озадачиваться в нашей компании всегда приятней. Ну, а если вы влюблены по уши, или это 2026 года в вашей жизни каким-то образом зарекомендовала себя, вау, какое! Тогда, друзья мои, абсолютно всем и каждому посвящается следующий трек «Влюбился». Кейт и Дима Пермяков уверяют, что это можно сделать на деле, если пока вы еще нет влюбленных. Влюбляйтесь.

0: Радио Брест.
1: Да, помню, как в детстве действительно наблюдала за тем, как мотыльки на свет слетались. Это было, знаете ли, завораживающе и интересно. И ты все время рассуждала о том, как они появляются, а куда они потом летят, а почему они здесь скапливаются и так далее. О, невероятная вселенная открывается перед каждым ребенком, когда он остается тет-а-тет наедине с каким-то таким вот природным явлением. Вот тут начинается вот это вот. А вот это что? А это как? Сам себе вопрос задал, сам себе и ответил. Всем огромный привет, родители. Кто отдыхает сейчас вместе со своими детьми на летних каникулах, либо вы отдыхаете от школы больше, чем ваши дети, я уже не знаю, но во всяком случае я знаю, что этот день, последний день второго летнего месяца, уверенно, проходит у вас под эгидой обязательно какой-то лайта невероятного. Почему? Да потому что, смотрите, погода налаживается. Так налаживается, что аж до красного уровня опасности. Уверена, что огромное количество вас будет проводить время у воды. Так вот, друзья мои, предметно нужно быть внимательным, аккуратным, осторожным, потому что наши дети имеют привычку следующую. Фигара тут, фигара там. Вот был ребенок, и куда-то оп, и все. Поэтому будьте ответственны, следите. И когда мы перекладываем ответственность на бабушек, когда отправляем детей на летние каникулы, конечно же, наездами нужно появляться там. Вот к чему все эти мои трели сейчас были родины? К тому, что час приветов, поздравлений подходит к своему логическому завершению. К нам прилетело сообщение и пишет Елена: здравствуйте, хочу передать привет своей мамочке в Ивановский район, Татьяне Николаевне Шильде, сказать ей огромное спасибо за то, что она выручает меня с тем, чтобы смотреть моих детей на летних каникулах. Мамочка, люблю тебя, приеду не скоро, привет. Ну, зато честно, послушайте, зато, мне кажется, честно, хорошо, идет зачет. Так, далее сообщение от Егора, он пишет: здравствуйте, передать привет огромный моему другу Руслану, с которым мы сейчас собираемся на рыбалку. Вот лодку надувную пытаемся... Что сделать? А, возгрузить на машину. Ребята, вам удачи. Ну что, это пятница, да? Пятница для кого-то попахивает рыбалкой. Ночной рыбалкой. Потом выходной рыбалкой. Ну и так до понедельника. А там главное явиться на работу, правда? Да? Не с рыбой в руках, а при костюме, да? И держать лицо красиво. Ой, друзья мои, чувствую, будут выходные у вас у всех абсолютно активные. Ну что, проверяю, сообщений нет. Еще раз посмотрю. Ага, Ольга вот еще нам прислала сообщение. Вдогонку пишет: хочу передать привет моей подруге Дарье. Хорошего дня тебе, настроения отличного, в душе музыки и позитива. Оль, спасибо огромное. Даша, да, привет. В душе? А чего в душе? Давайте на деле будем организовывать здесь позитив прямо сейчас. И музыку в том числе. Ваша задача лишь одна – делать громче.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Одна из крупнейших молочных компаний не только Брещины, но и всей нашей страны «Савушкин продукт» удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай. А 4 ее лучших сотрудника медали за трудовые заслуги, подчеркнул Александр Лукашенко. Эти награды – признание заслуг каждого из почти 10 тысяч тружеников всех наших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляня. Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении производственной площадки «Савушкин продукт» в Березе подарили скульптуру коровы в натуральную величину. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце независимости. Скульптура коровы в натуральную величину, которую преподнесли в подарок главе государства, сделана в бронзе. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район.
2: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были.
0: Новости.
1: К другим событиям. 1 августа в Бресте теплоход «Фрост» приглашает горожан и гостей города на речную прогулку. Отправление будет осуществляться с причала в районе городского сада у спуска с улицы Ленина. Первый рейс запланирован в 12:30. Далее теплоход будет выходить на маршрут каждый час. Всего предусмотрено 6 рейсов. Судно рассчитано на 60 пассажиров. Профилактические мероприятия в рамках Единого дня безопасности дорожного движения пройдут в Бресте. Акция направлена на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. В ходе акции наряды ДПС усилят контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров, в том числе детей. Сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, где разъяснят причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, а также акцентируют внимание на личной ответственности каждого участника дорожного движения и важности личного примера. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

немного нужно, конечно же, охладиться любимыми треками, обязательно громким звуком для того, чтобы прийти в себя. Друзья мои, ну на улице невероятная духота. Конечно же, надо продумывать, как спасаться от жары в ближайшие выходные. Нет-нет, мы хотели, чтобы потеплело. 20-21 градус, как-то было не совсем уже комфортно, даже немного прохладненько. И мы все хором кричали: «Лето, а ты где?» Ну вот пришло. Пришло, по-моему, с собой еще одно лето привело, друзья мои. Поэтому сегодня имеем этот самый пресловутый красный уровень опасности, друзья мои, поэтому будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны. Здесь Юля Майская, всем привет, мы открываем начало нового музыкального часа, и в рамках этого времени состоится, что правильно, гаражная гонка. Так что, друзья мои, во время гаражной гонки можно охладиться чем? Конечно, прохладительным летним коктейлем от кафе «Гараж», что находится в Бресте, по улице Советской, 73, в центре города. Кстати, будете идти, не проходите мимо, а заверните туда на не совсем огонек, на коктейль, друзья мои, который поможет вам взбодриться однозначно. Сергей Автокомплекс Брест летит. Мой огромный привет нашему внештатному дорожному корреспонденту. Он делится информацией и сообщает вам, уважаемые радиослушатели, и переживает за каждого автомобилиста в этот жаркий период. И, внимание, да, жара. В такие жаркие периоды у многих участников дорожного движения снижается концентрация внимания, появляется вялость, сонливость и обостряются хронические заболевания, из-за чего нередко происходит ДТП. Ну и пока на улице сохраняется устойчиво жаркая погода, желательно, конечно же, отправляться вот куда-то там, знаете ли, ну, в деревню, где очень-очень прохладно. Ну а если вы собираетесь действительно в поездке, то приоритет для себя выбирайте выезд ранним утром, когда еще прохлада. Обязательно берите в дорогу побольше питьевой воды и чаще, безусловно, останавливайтесь в тени для отдыха. Все эти рекомендации помогут вам избежать неприятных ситуаций со здоровьем и с вашим автомобилем в том числе, ведь действительно стартуют выходные, и так или иначе многие из нас поедут за город. Ну и еще ни в коем случае не оставляйте в автомобиле на жаре детей, пожилых людей, животных. Это прямо понятно, очевидно и всем ясно, но вот повторение там от учения, поэтому вот еще раз напоминаем. Друзья мои, берегите себя, обязательно своих близких, и, конечно, выполняйте абсолютно все предписания, которые показаны. Ну, а если есть возможность отказаться от автомобилей, друзья мои, сделайте это, потому что покататься и прокатиться от точки А до точки Б на велосипеде с ветерком для пользы своего здоровья и для гордости за себя, мол, железного коня оставил, на велосипед пересел, это тоже все очень идет в зачет. Ну что, маленькие такие рекомендации каждому из вас, напоминание о том, что стартует гаражная гонка, дождитесь подробности скоро. Здесь Юля Майская. Рада каждому из вас.

0: Гаражная гонка.
1: Надо немного остановиться, немного надо выдохнуть для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы понять стратегию езды и для того, чтобы для себя определить, а как же оказаться на старте гаражной гонки. Сделать это легко и просто, друзья мои, у нас же гараж необычный. Есть гараж, в который ходят, знаете ли, по субботам, воскресеньям в такие гаражи попасть очень сложно. А вот гараж в центре города Бреста, улица Советская, 73, это гараж, ворота которого открыты для каждого из вас. Друзья мои, гараж, да, на Советской 73 в Бресте, это лучше, чем в гараже у друга. А еще однозначно вкуснее и аппетитнее. Если сомневаетесь, тогда обязательно проверьте это на деле. Можно сделать это сегодня, да прямо сейчас, почему бы и нет. Либо вечером, когда, возможно, жара спадет, и вы выйдете в центр Бреста прогуляться со своими друзьями, со своим окружением, а может быть в одиночестве. Уж не знаю, во всяком случае, знаете, что ворота гаража на Советской 73 открыты для каждого. Каждого из вас. Кафе «Гараж» находится в центре Бреста, улица Советской, 73. Не устану я повторять. И ведь вызову интерес с вашей стороны к тому, чтобы сходить туда, посмотреть и вкусить все, что там подают. Слушайте, там невероятно круто. Продумано абсолютно все. Даже если вы с маленькими детьми, там есть удобная детская зона, что делает кафе «Гараж» в центре города популярным местом для семейного отдыха с детьми, которые не мешают вам, взрослые, отдыхать. И главное, чтобы вы детям своим тоже не мешали. Это так, заметочку. А еще в меню можно найти не только популярные блюда европейской кухни, но и традиционные белорусские угощения. Друзья мои, все это имеет место быть. Если вы человек, который на ПП, я вам не завидую, но вами восхищаюсь, правда. Там тоже есть такого рода меню. В общем, на любой вкус. Ваша задача, главное, единственная – зайти, попробовать и вернуться снова. Однозначно ноги понесут. Проверено на своем опыте. Сегодня в рамках гаражной гонки мы разыгрываем для вас сертификат на невероятно крутую, вкусную авторскую пиццу. Знаете, какую? Приличную. Неприлично большую, я даже так скажу. И летний коктейль, который действительно охладит вас в эту погоду. Красный уровень опасности из-за жары объявлен синоптиком. Я еще раз напомню, пожалуйста, берегите обязательно себя. Ну, а уже в следующем выходе, после прогноза погоды, я объявлю старт гаражной гонки, махну этим самым пресловутым черно-белым в квадратик флажком, и все мы вместе с вами понесемся к финишу. Но сегодня победитель будет лишь один. Кто это, уж не знаю. Возможно, Виталий вы. Сегодня Виталий написал вот сообщение нам. Сейчас интересуется. Вместо Лиховича, Юля, тоже будете работать вечером? Трудно ли две смены работать? Вы знаете, да нет. Вообще с удовольствием. Особенно, когда меня слушают такие потрясающие и классные люди. Друзья мои, объединяемся, заводим свои моторы. Ну и, конечно, помним о том, что пятница – это день, когда однозначно вам повезет.
0: Гаражная гонка.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью составит от 17 до 22, а днем от 32 до 37 градусов тепла. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35 тепла. В Бресте ночью 19-21, а днем 35-37 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Гаражная гонка.
1: Ну что, все вместе, мы с вами уже на старте гаражной гонки. До финальной линии остается совсем-совсем немного. Я знаю, что вы уже подготовились, вы уже подкрепились. И для того, чтобы сегодня добиться результата и стать победителем, однозначно и 100%, друзья мои, у вас будет на это шанс сегодня. Да, разыгрываем невероятно крутейший подарок, я считаю. Что может быть лучше, когда вот такая жара? Да ничего, кроме как прохладительный летний коктейль от кафе «Гараж», а еще в придачу вкусная ароматная авторская пицца, друзья мои. Все это может быть, оно и будет однозначно у кого-то из вас сегодня. Сертификат получит сегодня тот, кто до финишной прямой доберется первый. Что для этого нужно? Да не нужно заправлять бак по полной, друзья мои. Нужно быть просто внимательным, послушать мой вопрос, ответить на него правильно и таким образом стать победителем. Участвует у нас в нашей гаражной гонке наш студийный чат Вайбера 33-код-39900-11, вот его номер, вот сюда я жду ваши правильные ответы. Кстати, говорила много, вот хотела вам еще напомнить, что в кафе «Гараж», что в городе Бресте по улице Советской, 73, предусмотрены зоны для фрилансеров. Если вы любитель поработать сам собой наедине, но дома, знаете ли, непозволительно роскошь это сделать, тогда вам в кафе «Гараж». Зона невероятно крутая, с видом на улицу, лаунж-пространство, с диджей-зоной. И удобная такая детская комната. Друзья мои, все это предоставляется для вас. Улица Советская, 73, в городе Бресте, кафе «Гараж». Это то место, где вас всегда ждут. Это то, где не надо спрашивать разрешения. А может, я приду к тебе в гараж вечерком? Да, пожалуйста, приходите, друзья мои, потому что с 9 до 23.00 гараж открыт для каждого из вас. Ну а сейчас, друзья мои, на старт, внимание, марш. Я объявляю контрольный вопрос для гаража. Гаражной гонки. Назовите мне просто год. Когда открылось кафе? Нет, давайте так, чтобы было честно. Когда открылось кафе «Гараж» на Советской, 73, в городе Бресте? Назовите мне месяц и год. Кто первым сделает это правильно, тот и станет сегодня победителем. Всем удачи! На старт! Внимание! Погнали!
0: Гаражная гонка.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Также никакие истории. Историй будет огромное множество, огромное количество, особенно у того, кто будет рассказывать. А ты знаешь, я участвовала в гаражной гонке, либо участвовал и выиграл там сертификат на целую вкусную, огромную пиццу и летний прохладительный напиток. Сделал я это легко. Как? Обязательно расскажите, поделитесь, потому что, друзья мои, еще не раз и даже не два мы будем запускать эту самую пресловутую гаражную гонку для того, чтобы вам было вкусно, как говорят у нас в Беларуси, смачно есть и было, да. Где это можно сделать? Да подскажу. Город Брест, улица Советская, 73. Там всегда смачно, там всегда очень вкусно и абсолютно на любого любителя меню. Друзья мои, придите и убедитесь в этом сами. Если вы не любите завтракать в одиночестве и не любите готовить завтраки дома, тогда кафе-гараж открывает свои двери с 9 утра, и именно там подают невероятно вкусные, классные, питательные завтраки, дорогие друзья. Поэтому имейте это в виду, делайте правильный выбор, и я вам хочу сказать, что это все невероятно круто, когда ты видишь, как происходит эта самая борьба. И каждый из вас, я смотрю, хочет так или иначе попасть на финиш, и меня это очень-очень радует. Итак, друзья, я сегодня задавала вам вопрос, расскажите, а когда же открылось кафе-гараж в городе Бресте на Советской, 73? Мне нужно было назвать месяц и нужно было назвать год, друзья мои. Справились все практически. Кто-то из вас был не прав в этом вопросе, но в большинстве своем, конечно же, вы оказались правы. И я смотрю, что играют с нами люди, те, которые это делали уже и не раз, и не два. А вот это вот, эх, много-много-много раз. Ой, друзья мои, ну что, знаете ли, на старт «Внимание, Маш!» — это когда я объявляю игру, да, а сейчас я вам хочу сказать, что на старт «Внимание, Маш!» я готова объявить победителя. Для начала я вам хочу сказать, что так или иначе, что верно, в октябре 24 года было открыто кафе «Гараж» у нас в Бресте на Советской, 73. Друзья мои, ну и я очень надеюсь, что вы там уже побывали, сделали определенные выводы, а кто-то даже сходил по сертификату. Уж не знаю кто, но знаю, кто пойдет. Это Тамара. Я вас поздравляю, потому что именно вы мне первые прислали правильный ответ. Ваш абонент заканчивается на последние цифры 3736. Поздравляю от души. Сегодня сертификат на пиццу вкусную и коктейль, да, летний, достается вам. Вот такой сегодня была гаражная гонка. Всем огромное спасибо за участие. Мы гоним далее, друзья мои, вечер пятницы. Делаем это вместе, потому что вместе веселее, вместе всегда интереснее. Ну, а каждого из вас я благодарю за компанию, невероятно проведенную сегодня с вами с 7 утра практически здесь. Это было здорово. Хорошо, когда ты счастлив от проделанной работы. Больше приятных ощущений, больше прохлады. Будьте внимательны с приходом красного уровня опасности из-за жары. Пожалуйста, берегите себя. Головные уборы. Обязательно бутылочки с водой. И дети, должны быть у воды только под присмотром своих родителей. Не забывайте об этом. И меня зовут Юля Майская. Прощаюсь с вами. Желаю вам отлично провести выходные в нашей компании. Пока-пока.
1: Гаражная гонка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Столинские хлеборобы уверенно приближаются к новым рекордам. Аграрии работают в полях с утра до позднего вечера, внося весомый вклад в общий каравай страны. Ключевые достижения на сегодняшний день. Убрано 14 843 гектара зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 76 700 тонн зерна нового урожая. Урожайность 51,7 центнера с гектара. Высокая технологическая дисциплина и профессионализм. Профессионализм позволяет аграриям Столинщины держать высокий темп. В СПК «Федорский» накануне появился первый молодежный экипаж «Тысячник» в районе. Андрей Базака и Владислав Шелест намолотили более 1000 тонн зерна. Для молодых механизаторов это не просто цифры, это результат, который говорит сам за себя. Поздравить ребят на поле приехали председатель Столинского райисполкома Сергей Жидецкий и первый заместитель председателя Василий Литвинкевич. Сейчас в Столинском районе жатва в самом разгаре. Впереди жаркая погода, и это добавляет сложностей. Продолжается возведение автомобильного моста по программе развития Полесья, который свяжет Столинский и Лунинецкий районы. Объект имеет статус областной молодежной стройки. Молодые люди уже трудятся на объекте. Коллегам из Лунинецкого района присоединились участники студенческого строительного отряда «Припятский десант» имени Героя Советского Союза партизана Александра Борейко. Также трудятся студенты экологического отряда «Искра» имени Александра Петрушевского, который создан на базе Лунинецкого лесхоза. В его состав вошли 12 учащихся Государственного, Аграрного и Политехнического колледжей. Ребят задействовали на подготовительных работах по очистке территории для дальнейшего строительства дороги и автомобильного моста через Припять. Студотрядовцы будут оказывать помощь на всех этапах строительства моста, выполняя разные виды работ, рассказал первый секретарь Столинского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юрий Андрейковец. 1 августа с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию управляющий делами Столинского райисполкома Александр Сергеевич Бабалович. Внести предложение и задать вопросы можно по телефону 60674.
2: Новости.
3: 5 августа с 16 до 17 часов в здании Федорского сельского исполнительного комитета по адресу улица Центральная, 18, проведет выездной прием граждан и юрлиц первый заместитель председателя Столинского районного исполнительного комитета Василий Павлович Литвинкевич. До 1 августа центр гончарства в деревне Городная превратился в творческую мастерскую под открытым небом. Завтра пройдет Городнянский кермаш и праздник деревни. В программе праздничное шествие, выставка ремесленников и областной этнографический концерт «Рух земли». В республиканском турнире по футболу среди ветеранов спорта приняли участие 4 команды. 2 из Бреста, 1 из Гродно и из Столинского района. Конкуренция была серьезной. В упорной борьбе команда Столинского района заняла почетное 3-е место. Спасатели проводят информационно-пропагандистскую кампанию МЧС. Дети не взрослые, не оставляйте их одних. Взрослым важно помнить, у детей нет достаточного жизненного опыта и сформированного чувства опасности. Там, где взрослый заметит угрозу, ребенок увидит лишь любопытную игру. Именно поэтому оставлять малолетних детей без присмотра категорически недопустимо. В жаркие дни главным местом отдыха становятся реки и озера. Спасатели напоминают, что купаться разрешено только на специально оборудованных пляжах. Категорически запрещено заходить в воду в незнакомых местах и заплывать за буки. Дети должны находиться у воды под непрерывным контролем взрослых на расстоянии вытянутой руки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112. С новостями Столинского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-37. 24, в Пинске ночью 20-22, днем 33-35, в Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе. Глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов открытого акционерного общества «Савушкин продукт», расположенных в районе, и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Отдельный акцент был сделан на взаимодействии между таким крупным переработчиком, как «Савушкин продукт», и сельскохозяйственными организациями, которые выращивают и поставляют для него сырье. Глава государства убежден, что владельцы бизнеса должны особо ценить своих сотрудников и вообще всех, кто вносит вклад в появление конечного продукта. В Драгичинском и Малорицком районах прошли плановые сборы военнообязанных запаса. Основное внимание было уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, во время сборов были восстановлены навыки командного состава в управлении подчиненными, военнообязанных подготовили к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, а также отработали вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Наиболее отличившимся военнослужащим были присвоены очередные воинские звания. Вручены часы от министра обороны Республики Беларусь, ценные подарки и грамоты.
0: Новости.
1: 2 августа в 18 часов футбольный клуб «Динамо Брест» примет футбольный клуб «Белшину» в домашнем матче на стадионе «Брестский». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической с 15 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 16:30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической на участке от улицы Воровского до улицы Гоголя. По нечетной стороне улицы Гоголя от улицы Наганова до улицы Коммунистической, а также при необходимости по четной стороне улицы Гоголя от улицы Ленина до улицы Наганова. По окончании матча при необходимости на перекрестке улицы Ленина и улицы Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. 34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: «16:08 на эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной, самое главное, полезной информации и будем встречать прекрасный вечер пятницы и прекрасные выходные, которые, кстати, обещают быть действительно жаркими, поэтому обязательно соблюдаем все меры предосторожности, обязательно бережем себя, по возможности в самую жару отказываемся от поездок, ну и, конечно же, везем себя очень и очень аккуратно при водоемах. Ну, очень много правил, ознакомьтесь с ними обязательно. Если что-то, может, где-то подзабыли, ознакомьтесь на сайтах ведомств. Просто напомните себе, создайте такую внутреннюю памятку, дабы эти выходные принесли только удовольствие и ничего другого. Ну, а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Мэтт Саймонс и Catch and Release. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and release. Чуть пораньше Hello March и At the End of It All. А вот Кюнкс и Theophilus London Galaxy буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: 16:22 на наших эфирных, и это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они говорят сегодня. Знания, которые спасают жизнь, как остановить автомобиль с пассажирского сиденья. Иногда это нужно. Внезапное ухудшение самочувствия за рулем, особенно в такую жару, это одна из самых коварных и опасных дорожных ситуаций. Скачок артериального давления, приступ мигрени, сердечный сбой или неожиданная потеря сознания могут произойти за доли секунды. В этот момент автомобиль продолжает двигаться на скорости в плотном потоке или по загородной трассе, превращаясь в неуправляемую угрозу. И единственным, кто способен предотвратить трагедию и удержать ситуацию под контролем, становится пассажир, находящийся рядом с водителем. В критический момент главное – это сохранить холодный рассудок и действовать по четкому алгоритму. При потере водителем контроля над машиной пассажиру следует предпринять следующие шаги. Удерживайте траекторию движения. Первым делом накройте своими руками рулевое колесо и зафиксируйте его в текущем положении сохранения движения автомобиля в пределах своей полосы. Обозначьте опасность для окружающих свободной рукой, нажмите клавишу включения аварийной световой сигнализации «Красный треугольник» на панелях авто. Отключите передачу, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Буква «Н» на автоматической коробке переключения передач. Для этого достаточно толкнуть рычаг от себя без зажатия кнопки блокиратора. Не вытаскивайте ключ из замка зажигания на ходу. Задействуйте стояночный тормоз. После полной остановки переведите селектор автоматической коробки передач в режим паркинга. Буква «П» латинская. Или затяните механический ручник до упора, чтобы зафиксировать автомобиль. Выключите двигатель или немедленно вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 103. Госавтоинспекция напоминает, что пассажир – это не просто попутчик, а человек, от собранности которого в критический момент могут зависеть жизни. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений. Ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17,22, днем 32,37. В Барановичах ночью 17,19, днем 32,34. В Пинске ночью 20,22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:51 на наших эфирных. Да, уже многие говорят о том, что жара, о том, что нужно ее как-то пережить. И мы-то знаем, мы интернет можем почитать, где найти лучший способ пережить жару. У нас специальные службы нам помогают, снабжают информацией во всех соцсетях, во всех средствах массовых информаций. Вот. Но как быть тем, кто, ну, может быть, не знает, как эту жару пережить, и те, кто нуждается в помощи? Я говорю о братьях наших меньших. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии предложило рекомендации для граждан, желающих помочь диким и домашним животным в период экстремальной жары, и при этом они подчеркивают важность соблюдения экологических норм и правил безопасности. Нам напомнили, что знойное солнце тяжело дается не только людям, но и пернатым, и хвостатым соседям, и призвали все-таки не пытаться самостоятельно спасать раненых диких животных, а все-таки доверять именно раненых профессионалам. Минприроды подчеркнули, что помощь животным в жару – это дело, конечно, благородное, но требующее ответственного подхода. Специалисты обратили внимание на правильную организацию поилок. Если у вас есть желание помочь птицам и зверям в жаркую погоду, важно соблюдать экологические нормы, пояснили в ведомстве. Используйте тяжелую керамику или стекло, потому что легкий одноразовый пластик быстро превратится в мусор и улетит от ветра, еще и загрязним природу. Воду необходимо регулярно обновлять. Она должна быть чистой и прохладной. Емкости нужно размещать в тени и в безопасных местах, подальше от дорог и хищников. Особое внимание в рекомендациях уделено поведению при встрече с диким животным, оказавшимся в бедственном положении. Одно из главных правил от специалистов – не пытаться помочь ему самостоятельно. Раненое или больное дикое животное испытывает сильнейший стресс. Своими действиями его можно напугать и усугубить ситуацию или даже пострадать самому. Стоит доверить спасение профессионалам и немедленно сообщить о находке. В Беларуси при местных исполкомах созданы специальные комиссии по помощи диким животным. При обнаружении дикого животного в бедственном положении следует незамедлительно сообщить дежурную службу районного отдела МЧС по телефону 101 или 112, а также в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел по телефону 102. Вот такие рекомендации, да, помогая не навредит. Прям, скажем, врачебный принцип. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами, хорошая музыка по дороге домой, и всем прохладного вечера, несмотря ни на какую погоду, скоро вернусь.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси подготовку к отопительному сезону планируют завершить до 20 сентября. Об этом сообщил заместитель генерального директора, главный инженер Государственного энергетического и газового надзора Александр Гулевич. На сегодня зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% паспортов готовности теплоисточников. Все подготовительные работы к осенне-зимнему периоду должны быть завершены до 20 сентября. Все паспорта готовности должны быть зарегистрированы до 30 сентября. Однако в соответствии с решениями областных исполнительных комитетов Мингорисполкома для некоторых категорий потребителей и теплоисточников установлены иные, более ранние сроки регистрации, сказал Александр Гулевич. В Брестском горосполкоме под руководством председателя Сергея Лободинского прошло плановое заседание, на котором рассматривались два важных вопроса жизнедеятельности города. Итоги социально-экономического развития и исполнения городского бюджета за первое полугодие текущего года, а также работа по сокращению объемов сверхнормативного строительства и принимаемые меры по реализации требований директивы президента Республики Беларусь номер 8 о приоритетных направлениях развития строительной отрасли. Все рассматриваемые вопросы находятся на личном контроле руководства горосполкома. По итогам заседания приняты конкретные управленческие решения, направленные на дальнейшее развитие Бреста и повышение качества жизни горожан.
0: Новости.
1: В Ганцевичском районе проходит мониторинг работы студенческих отрядов. Сегодня члены районного оперативного штаба по координации и контролю за деятельностью студенческих отрядов под руководством заместителя председателя райисполкома Надежды Здрок посетили открытое акционерное общество «Хатыничи» и открытое акционерное общество «Возрождение», где проверили условия труда, соблюдение прав молодежи и правил безопасности на рабочих местах. Чтобы летний трудовой триместр прошел результативно и оставил у ребят только положительные эмоции, с участниками студенческих отрядов были проведены беседы о соблюдении норм охраны труда и трудовой дисциплины. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на наших эфирных. Рад вас снова приветствовать на волнах Радио Брест в этот самый прекрасный, самый лучший, самый замечательный пятничный вечер. Зовут меня Алексей Лихович. Это шоу «По дороге домой». Ближайшие два часа мы вместе с нами узнаем массу интересной и полезной информации. Расскажу о том, какая же певица стала самой прослушиваемой женщиной в мире. Благодаря этим мнению тех самых стриминговых платформ. А, кстати, именно она-то и выпустила совсем недавно долгожданный за два года новый альбом. Это будет рубрика Music Box. В рубрике «Радио Компас» расскажу вам, почему вам необходимо отправиться в Пинский район именно завтра. Фестиваль «Полесский Вьюн» ждет вас. Более подробно об этом, но это в следующем часе. В этом же часе поведаю вам, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Ну и в рамках новости расскажу, почему селфи с медведями – это опасно. Вот такой план на ближайшее время. Оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, с хорошей музыки. Совсем скоро это Махамби и Bumpy Ride. Крыхурания Настя Кравченко. «Вода». Я ей музычная композиция. А вот Алан Уокер и Кайл Эбб «A World I Don't Know» буквально через одну композицию рекламный блок.
0: «По дороге домой». Радио Брест.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 17.23 на наших эфирных. Время для «Ну и новости». «Ну и новости» из мира общения людей и братьев наших меньших. Ну как меньших, я бы так не сказал. Суть новости такая. Остановившись на трассе на шоссе Транс-Фагарашан в Румынии, некий турист вышел из машины, дабы сделать селфи. Ну куда же без этого? Но мужчина так увлекся, что даже не заметил, как сзади к нему подкрался бурый медведь. Зверь с интересом рассматривал человека. После подошел, обнюхал его ногу. Ну и заметив, наконец, что происходит, незнакомец в панике бросился к своему автомобилю. К счастью, обошлось без нападения. Многие уверены, что именно неподвижность ничего не подозревавшего человека сбила медведя с толку и предотвратила проявление агрессии. Вообще, местные власти призывают людей не только не общаться с медведями, потому что это очень опасно, но и не подкармливать их. Ведь звери без того обнаглели настолько, что все чаще и чаще подходят к туристам в поисках вкусненького. Ну да, вот такая ситуация. Ну и селфи с медведем тоже не стоит делать, как вот в данном случае получилось. Это все хорошо, что обошлось. А если вместо медведя была медведица, и если бы выяснилось, что она стала совершенно нерабочей стороной, тогда все, агрессии было бы явно не избежать. Оставайтесь вместе с нами. Матвей Эмерсон и Voyager прямо сейчас на наших волнах. А в середине этого часа не пропустите обязательно прогноз погоды на радио Брест.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений. Ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17,22, днем 32,37. В Барановичах ночью 17,19, днем 32,34. В Пинске ночью 20,22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Реклама.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Август начинается, а вместе с ним и новый астрологический цикл. Эти выходные обещают быть непростыми, но очень значимыми. Полнолуние уже позади, однако его энергия продолжает влиять на наши решения и настроение. Ну а теперь давайте узнаем, что грядущий уикенд готовит каждому из знаков зодиака. Овны, вас ждет период высокой социальной активности. Вам захочется больше общаться, расширять круг знакомств и начинать новые проекты. Однако звезды предупреждают, не пытайтесь успеть абсолютно все. Перегрузки могут привести к эмоциональному истощению. Завершайте старые дела, прежде чем браться за новые, и избегайте споров по пустякам. В выходные удачно съездить за новыми впечатлениями или просто отдохнуть от городской суеты. Тельцы. Физическая активность может даваться сложнее обычного, зато интеллектуальная работа принесет отличные результаты. Ваши идеи способны заинтересовать влиятельных людей или потенциальных партнеров. Используйте этот период для наведения порядка в делах и разговоров о работе или оплате. В личной жизни не скрывайте своих чувств, но и не давите на партнера. Близнецы. Астрологи предупреждают вас о повышенной конфликтности в эти дни. Возможны разногласия в деловой сфере или даже отмена договоренностей. Внимательно проверяйте детали предложений и следите за расходами. А лучше направить энергию на улучшение домашней обстановки и создание комфорта вокруг себя. Позвольте себе мечтать. Полнолуние в Водолее дало импульс к осуществлению задуманного. Раки. Начало выходных может оказаться для раков непростым. Возможно, придется исправлять последствия чужих ошибок или брать на себя дополнительные обязанности. Берегите силы и не берите на себя чужие проблемы. Во второй половине дня приятные перемены в личной жизни могут стать наградой за терпение. Откровенный разговор с близким человеком поможет улучшить отношения, а вот новое знакомство лучше отложить. Львов ожидает один из самых удачных периодов лета. На работе появятся новые перспективы, многие вопросы начнут решаться именно так, как вы давно рассчитывали. Однако в субботу избегайте тщеславия и поспешных решений. В выходные у вас будет шанс проявить себя и получить хорошие новости, но дополнительные доходы тратить не спешите. Уделите внимание желаниям близких. Это укрепит ваши отношения. Девам в эти выходные важно сосредоточиться на вопросах здоровья и самочувствия. Избегайте переутомления и соблюдайте осторожность. Можно пройти профилактическое обследование. Благоприятное время для завершения дел, планирования бюджета и наведения порядка в доме. Меньше анализируйте слова близких и больше доверяйте искренним разговорам. В воскресенье лучше избегать шопинга. Покупки вряд ли порадуют. Итак, это был гороскоп для знаков первой половины зодиакального круга. Остальные услышат предсказания на грядущий уикенд буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что дождитесь.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни –

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Время пролетело незаметно, и на очереди у нас гороскоп для второй половины зодиакального круга, поэтому незамедлительно поехали. Весы. Вам в эти выходные представится шанс исправить ошибки недавнего прошлого. Эти выходные может появиться человек, который окажет поддержку в сложной ситуации. На первый план выйдут партнерства и совместные решения. Не соглашайтесь на невыгодные условия и планируйте расходы заранее. В личной жизни выходные – время понять, чего именно вам не хватает для идеальных отношений и начать двигаться в правильном направлении. Скорпионы, ваши планы в эти выходные могут нарушаться, поэтому лучше заранее определить приоритетные цели и продумать запасные пути. Не торопитесь с выводами и проверяйте информацию в финансах, избегайте рискованных решений. Откровенность с партнером поможет развеять сомнения, но для новых знакомств в субботу и воскресенье неблагоприятны. Следите за режимом сна и не допускайте переутомления. Стрельцам в этот уикенд придется приложить немало усилий для достижения желаемых результатов. Некоторые задачи будут продвигаться медленнее обычного, однако настойчивость обязательно принесет плоды. Интересные предложения могут быть связаны с путешествиями или обучением. Будьте готовы к сюрпризам от близких, они улучшат взаимоотношения. Планируйте бюджет и не меняйте договоренности в последний момент. У козерогов в эти выходные на первый план выйдут работа, карьера и финансовые вопросы, несмотря ни на что. Начало выходных может подарить мощный заряд энергии и позволить успешно справиться с накопившимися задачами. Однако в субботу не стоит начинать новые дела и оформлять сделки. 1 августа ваша интуиция, кстати, станет самым главным советчиком, поэтому пора вычеркнуть из жизни людей, которые приносят вред. Водолеев ожидают динамичные выходные, а новые идеи и нестандартные решения могут принести успех, если вы оцените их практичность. События будут развиваться стремительно, возможны новые знакомства, деловые переговоры и много общения. Однако суббота и воскресенье не подходят для крупных покупок и новых начинаний. Посвятите выходные друзьям, творчеству и завершению того, что уже начали. Рыбы. Эти выходные будут для рыб очень значимыми. Уже в субботу начнут происходить события, способные повлиять на дальнейшие планы и перевернуть жизненные ориентиры. Период подходит для внутренней трансформации и работы над собой. Важно побыть в одиночестве, чтобы сделать правильные выводы о дальнейшей жизни. Не берите на себя лишние обязанности и контролируйте эмоциональные затраты. Откровенность с близкими поможет укрепить отношения, а новые знакомства лучше все-таки отложить. Это был гороскоп для самых лучших знаков зодиака. Желаю, чтобы все то хорошее, что я сказал выше, обязательно сбылось. Ну а если что-то негативное, то это гороскопы все врут. Именно так их надо воспринимать. Настраиваемся на лучшее и на самые лучшие выходные, которые нас совсем-совсем скоро ожидают. Ну а я скоро вернусь, так как встретимся мы с вами уже в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Березовский район Брестской области. Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Александр Лукашенко обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Одна из крупнейших молочных компаний не только Брещины, но и всей нашей страны, «Савушкин продукт», удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай. А четыре ее лучших сотрудника – медали за трудовые заслуги, подчеркнул Александр Лукашенко. Эти награды – признание заслуг каждого из почти 10 тысяч тружеников всех наших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляня. Легендарный советский спортсмен, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов прокомментировал открытие Международного научно-исследовательского центра в Беловежской пуще. Год назад я уже говорил и сегодня еще раз повторю, что Беларусь может стать центром природосбережения, экологического образования, всего того, что связано с будущим планеты Земля. И открытие такого центра – это еще один шаг в пользу моего предложения, сказал Вячеслав Фетисов. В свою очередь, белорусская сторона пригласила российских участников на международный ежегодный экологический фестиваль «Зубрфест», который проходит в Беловежской пуще. В Брестской области определили сроки заготовки брусники и клюквы. Решение Брестского облисполкома номер 518 от 23 июля 2026 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ предусматривает, что в первом регионе сроки сбора заготовки брусники начинаются с 12 августа. Клюкву разрешено собирать в Брестской области с 10 сентября. Решение облисполкома вступает в силу после его официального опубликования. Дикоросы нужно собирать таким способом, чтобы не навредить природе.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Участники студотрядовского движения помогают в строительстве моста через Припять, который соединит Столинский и Лунинецкий районы. Об этом сообщили в Столинском районном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. Строительный студотряд «Припятский десант» имени партизана Александра Борейко трудится в составе производственной структуры Столинская ДСПМК-32. На объекте студотрядовцы выполняют комплекс работ. Это и уборка стройплощадки, и помощь в разметке. Их учат, как обращаться с дальномером, как измерять дистанцию. На стройке большого сооружения работы для ребят ограничены, поэтому делают все, что от них требуют, но в установленных пределах, рассказали в Белорусском республиканском союзе молодежи. В организации отметили, что помощь отряда в строительстве моста имеет особое значение. В Драгичинском и Малорицком районах прошли плановые сборы военнообязанных запаса. Основное внимание было уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения, а также вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, во время сборов были восстановлены навыки командного состава в управлении подчиненными военнообязанных, подготовили к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, а также отработали вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Наиболее отличившимся военнослужащим были присвоены очередные воинские звания. Вручены часы от министра обороны Республики Беларусь, ценные подарки и грамоты. 23 августа в агрогородке Ополь Ивановского района состоится праздник «Опольский фольварок. Витая гостей». В отделе культуры Ивановского райисполкома сообщили о том, какие интерактивные мероприятия ждут гостей фестиваля. Много активностей запланировано на площадке «Гулянка у фольварку». Мастер-классы по историко-бытовому танцу, шляхетские угощения, пленэр художников и другие. На локации лакомства Габриэлы можно будет посетить фруктово-ягодную ярмарку, сырную лавку и другие торговые павильоны. Также для всех желающих будет организована этнодискотека. 2 августа в 18 часов футбольный клуб «Динамо Брест» примет футбольный клуб «Белшину» в домашнем матче на стадионе «Брестский». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической с 15 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 16:30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической на участке от улицы Воровского до улицы Гоголя. По нечетной стоянке стороне улицы Гоголя от улицы Наганова до улицы Коммунистической, а также при необходимости почетной стороне улицы Гоголя от улицы Ленина до улицы Наганова. По окончании матча при необходимости на перекрестке улицы Ленина и улицы Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29 716 44 44.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.00 совсем недавно пробило на наших эфирных часах, а это значит, мы продолжаем вместе с вами встречать пятничный вечер. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и в ближайший час мы вместе с вами. Расскажу вам в рубрике «Music Box» о том, какая прекрасная певица выпустила впервые за 2 года долгожданный альбом, а также при этом умудрилась стать еще и самой прослушиваемой женщиной в мире. Ну а в рубрике «Радио Компас», конечно же, поведаю вам, почему в эту субботу вам необходимо, просто обязательно необходимо оказаться в Пинском районе, если вы любите хорошие, красивые праздники, национальную культуру, национальную кухню и колорит. Ну и без классной музыки я вас, конечно, не собираюсь оставлять. Кто же это будет? Совсем скоро это будет Чад Крёгер и Сантана и Into the Night. Пораньше Платон и Джула и их ключи. А вот прекрасный и очень даже звездный дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight» уже буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках, поэтому не переключайтесь и только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там

0: Ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Пятница. Надеюсь, ваша рабочая неделя уже позади, и вместе мы отправляемся навстречу заслуженным выходным. И в нашей традиционной рубрике «Радио Компас» сегодня расскажу вам о событии, которое, уверен, стоит внести в планы на ближайшие выходные. Если вы еще не знаете, чем заняться в субботу, а на душе просится настоящего приключения и колорита, то слушайте внимательно. Уже завтра, 1 августа, в Пинском районе в пятый раз пройдет уникальный гастрофестиваль «Полесский вьюн». И поверьте, название говорит само за себя. Будет и вкусно, и душевно, и очень по-полесски. Этот фестиваль не просто праздник, а настоящий символ заботы о нашей природе. Назвали его в честь исконной полесской рыбки, вьюна, которая, к сожалению, сейчас находится на грани исчезновения. Поэтому всех гостей ждет торжественная церемония выпуска мальков в местный водоем. Но главная гастрономическая интрига – это традиционный конкурс «Битва на черпаках». В этом году за звание лучших будут бороться 9 команд из Пинска и Пинского района. Представьте, прямо на ваших глазах будут готовить верещаку – то самое легендарное полесское блюдо. А вот строгое жюри оценит не только вкус, но и оформление подворья. Помимо гастрономических баталий, гостей ждет еще и большая ярмарка ремесленников, мастер-класс, и детский городок, и канатный городок, катание на лодках и даже показательное выступление кинологов. Прямо скажем, скучать точно не придется. Ну а к вечеру обещают

0: Настоящее шоу. Организаторы обещают расширенное представление феерия воды и пены от МЧС, а завершится все красочным лазерным шоу и праздничным салютом. В общем, будет очень-очень зрелищно. Место встречи – эколого-туристический комплекс «Тишина» в деревне Городище. Так что, если вы еще раздумываете, как провести первый день последнего летнего месяца, смело берите семью, друзей и отправляйтесь в Пинский район, окунуться в атмосферу полесского гостеприимства. Ну а мы продолжаем наш путь домой. Оставайтесь на волне Радио Брест. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды. Это очень важная информация.
1: По дороге домой.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Фанаты Арианы Гранде, радуйтесь и ликуйте. Она вернулась с альбомом «Petal» впервые за 2 года. В него вошли 12 песен, включая представленный в мае сингл «Hey That I Made You Love Me». По словам самой Гранде, новый альбом получился более экспериментальным в сравнении с ее предыдущими работами. Многие новые песни родились, как она говорит, из нефильтрованной ярости. Как это интересно. И на этот раз Гранде отказалась редактировать тексты и даже не стала их смягчать. «Petal» — это поп-музыка с влиянием разных стилей — R&B, шугейза и электронной музыки. Основным соавтором и продюсером выступил Илья, уже не раз работавший с Арианой Гранде. Он приложил руку к ее хитам «Problem», «Into You», «God is a Woman and Yes and I. Три песни Head That I Made You Love Me, Petal You Stay Гранде написала вместе с Максом Мартином. Он, кстати, автор многих поп-хитов, работал с Тейлор Свифт, Викендом и самой Гранде. Критикам альбом скорее нравится, при этом отзывы варьируются от восторженных до более сдержанных. Одни считают, что у Гранде получилось сдержанное переосмысление ее ранних работ и самые сильные моменты альбома, когда певица идет на риски и эксперименты. Журналу Rolling Stone пластинка понравилась больше, потому что они посчитали альбом более непринужденным и спонтанным в сравнении с предыдущим альбомом Eternal Sunshine 2024 года. В настоящий момент новый альбом возглавляет iTunes в 24 странах, включая США, и Apple Music в 2 странах. Ну а сейчас Ариана Гранде самая прослушиваемая женщина в мире. Ну что ж, давайте-ка и мы ее послушаем, да и не ее одну. Weeknd вместе с ней Love Me Harder прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Вот уже последние минуты этого часа, а это значит что? Что мне пора бы подводить итоги нашей с вами эфирной встречи. Я искренне благодарен нашим дорогим и уважаемым дорожным корреспондентам за их самую свежую, точную, актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Согласитесь, в пятницу вечером это особенно важно — объехать все пробки и оказаться в нужное время и в нужном месте. Ну и вам, дорогие друзья, я тоже благодарен и, конечно, желаю только прекрасного, самого лучшего вечера пятницы. Кстати, если хотим потанцевать, наш диджей First Line уже приготовил все лучшие хиты и выстроил их в одну линию. Хиты первой линии в 8 вечера сегодня на наших волнах, не пропустите. Ну а на этом, дорогие друзья, вечернее шоу «По дороге домой» завершается. Але я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Марией Демчук. Мы расскажем про основанные подеи Брешины за отдыходящий тыдень в программе «Брестская область акцента». Тому не пропустите самое цікавое. Сустренимся у наступной године.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты. Вітаем вас у студии Радио Брест, Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
2: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестчине.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест выказался об стане справ Брестской области и поставил задачи старшине облвыканкама Петру Пархомчуку, передае Белта. Керавник державы перш за все выказался об ситуации у сельской господарцы в области. Подлетающий до Бресту, он выучил с борта вертолета стан полю региона. Увогуле не адренно, але захопления ніякага няма, подкреслил президент. Еще одно потребование керавника державы – навести парадок и выкоренить безгосподарчесть у регионе. Президент так само выказался об необходимости достойно провести уборочную кампанию, не глядячи на пераменливое надворье и великую колькость опадков. У целым по краине урожай повинен быть не нижейший за узровень минулого года. Коли 12 миллионов тонн дасте, это будет великое досягнение, сказал Александр Лукашенко. Керавник державы выказался об необходимости захования дисциплины. Президент упэўнены, белорусы могут шмат чего досягнуть, коли на усіх узровнях будет наладжена працоўная и технологичная дисциплина.
2: Президент Беларуси наведал у Бресте электролямповый завод. Керавник державы заслухал доклад об стане и перспективах развития предприемства, якое уваходить у склад холдингу «Горизонт». Ён зауважил, что до конца года потребна обновленная стратегия развития предприемства у холдингу «Горизонт» с конкретными задачами по экспорту и локализации. У ходе нарады Александр Лукашенко заявил, что ситуация у хваленым холдингу не оптимальная. Модернизацию почали только зараз, але окно магчымасці і перспектывы, паводле слоў прэзідэнта, яшчэ ёсць, і гэтым трэба скарыстацца. З улікам сусветных тэндэнцый развіцця зялёнай эканомікі ўсе краіны паступова адмаўляюцца ад лямпаў напальвання. І асноўным попытам карыстаюцца святлодыёдныя лямпы. Прэзідэнт арыентаваў на вытворчасць менавіта такой сучаснай прадукцыі.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко омалявал основные контуры стратегии развития Брестского электролямпового завода на нараде об перспективах развития холдингу «Горизонт». Керавник державы завернул увагу на то, что теперь склалася выгодная экономичная ситуация и при належном подходе БЭЛС сможет конкурировать с другими удельниками рынку. Треба только выполнить певные умовы. Первое, на что указал президент, это завершение модернизации. Все процессы при этом треба максимально автоматизовать и роботизовать. Другое, створение взаимовыгодной промысловой кооперации в регионе и краине. Третий момент, на який звернул увагу президент, поступовое повлечение локализации. И четвертое важное потребование – не допускать на айчинный рынок неякостный товар.
2: Айчынны прэс-падборшчык павінен быць якасным і на ўзроўні імпартных узораў. Пра гэта прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў у час рабочай паездкі ў Бярозаўскі раён. На полі азімай пшаніцы прадпрыемства «Савушкін луч» быў прадстаўлены доследны ўзор камбінаванага рулонага прэс-падборшчыка айчыннай распрацоўкі. Прэзідэнт звярнуў увагу, што цяпер за недахопу такой тэхнікі ёсць праблемы з хуткай уборкай палёў для наступнай сяўбы. І гэтае вузкае месца ў сельскай гаспадарцы. Потребны высокопродукційные прэс-падборшчыкі, каб хутка звести з палёў салому і пераараць глебу. Па водгуках адказных чыноўнікаў і спецыялістаў гаспадарак, дзе выкарыстоўваўся вопытны ўзор, айчынны прэс-падборшчык адпавядае імпартным аналагам.
1: У Национальном парку Беловежская пуща открыли Международный науковый центр вывучения дикой природы. Работы на объекте начались весной 2025 года. На территории Беловежской пуши узвели двухповерховый будинок. Там разместились лаборатории экологичного мониторинга природного осяроддзя и природы, высокотехнологичные сховиши для систематизации и заховывания доследных узоров флоры и фауны, администрационные помешкания. У центры будут працавать вучоные Беловежской пуши и запрошенные специалисты из Беларуси и інших краин. Яны будут займаться комплексным междисциплинарным вывучением эталонных экосистем Беловежской пуши, мониторингом редких видов живёл, особливо зубров.
2: Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дзмітрый Круты азнаёміўся з вопытам прадпрыемства «Жабінкаўская сельгастэхніка», якая аб'яднала на сваёй пляцоўцы тры прадпрыемствы. У Жабінцы да райаграсервісу далучылі сельгасхімію і райаграпрамтэхзап. Цяпер на адной пляцоўцы чатыры віды аперацыйнай дзейнасці – рамонт сельскагаспадарчай тэхнікі, рэалізацыя мінеральных угнаенняў, паслугі механізаванага атрада, абслугоўванне жывёлагадоўчых комплексаў. У зону абслугоўвання исследования уваходить не только Жабинковский район, але и ближайшие Маларыцкий, Брестский, Кобрынский, Пружанский и Каменецкий. И она находится у идеальным, на мой погляд, стане. Люди провели вельми серьезную работу по модернизации помешканий. Теперь поступово обновляют у темлику станочное обсталявание, начинку. Оценил махчимости пляцовки Дмитрий Крутый. Так само он ознайомился с концепцией развития Жабинки как города с подорожника Бреста.
1: Кіраўнік вобласці Пётр Пархомчык прадставіў калектыву брэсцкага аблвыканкама Аляксандра Максімчука. Нагадаем, прэзідэнт Беларусі даў згоду на яго назначэнне намеснікам кіраўніка рэгіёну. Пётр Пархомчык абазначыў прыярытэтныя напрамкі работы, на якіх неабходна сканцэнтраваць асноўныя намаганні. Гэта ўзвядзенне моста паміж Лунінецкім і Столінскім раёнамі, будаўніцтва дарог на тэрыторыі Прыпецкага палеся. Таксама стаіць задача надаць пільную ўвагу рамонту ўстаноў аховы здароўя, захаваць тэмпы будаўніцтва арэнднага жылля. Я расповел журналистам Александр Максимчук.
3: В первую очередь это строительство. Сегодня это локомотив и в республике, и в области, и влияет на валовый региональный продукт области. Мы по полугодию выполнили наши показатели и должны их еще нарастить по следующему полугодию. Конечно, много объектов будет сдаваться по инвест-программе. Это такие объекты социального назначения, как областная больница в городе Бресте, строительство Пинской городской больницы, это и бассейны, и спортивные какие-то комплексы. Также много объектов, которые по инфраструктуре, дороги. Тоже основная задача, поставленная главой государства. Дороги, которые должны связать районные центры с агрогородками и с деревнями. Много объектов у нас также касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это объекты водоснабжения, котельного хозяйства. Объект такой серьезный – это региональный комплекс по ТКО, вывозу твердых коммунальных отходов в городе Пинске. Это вот основные задачи, которые стоят. Ну, естественно, что были еще задачи и по транспорту, и по связи, ну и в других направлениях.
1: Як зазначыў намеснік старшыні аблвыканкама, рамонт моста паміж Лунінецкім і Столінскім раёнамі ідзе па графіку. Плануецца, што аб'ект здадуць да свята 7 лістапада 2027 года.
3: В графике мы, во-первых, идем. Подсыпка идет тех дорог, которые подходят к мосту. Начинаем заливать основания для моста. Работы ведутся в графике. Деньги осваиваются своевременно, поэтому я думаю, что больших проблем с этим объектом не должно быть. Но, как всегда, есть некоторые моменты, которые необходимо контролировать и сопровождать.
2: Брэсцкая вобласць умацоўвае партнёрства з кітайскім аўтавытворцам Як Моторс. Кіраўніцтва аблвыканкама на чале з Пятром Пархомчыкам правяло перамовы з кіраўніцтвам аўтамабільнага гіганта. Бакі дэталёва праінспектавалі выкананне пагадненняў, падпісаных пры наведванні правінцыі Аньхой у снежні 2025 года, а таксама намецілі перспектыўныя сцэнарыі стратэгічнага развіцця сумесных праектаў.
1: Нагадаем, у эфіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
1: Чырвоны ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі з-за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, уначы пераважна без ападкаў. Удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў, ноччу 2-7, днём 4-9. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы 17-22, удзень 32-37. У Барановічах ноччу 17-19, днём 32-34. У Пінску ночу 20-22, днём 33-35. У Брэсце ўначы 19-21, у дзень 35-37.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: і об надворі.
1: Червоны узровень небяспеки объявили синоптики за спякоты. Поводле информации Брестаблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная воблачность. Уначе пераважна без опадка, у день месцами короткочасовые дожди, навальницы. Ветер переменных напрамка у ночи 2-7, днем 4-9, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветра по области уначе от 17 до 22, у день от 32 до 37. У Барановичах ночью 17-19, днем 32-34, у Пинску ночью 20-22, днем 33-35, у Бресте у нашей 19 до 21, у день от 35 до 37 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метра в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brass. On DJ First Line. Let's go. DJ First Line. First Line. Best Line. DJ.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. 34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: города.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Let's do this game.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максфлайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С MaxLineом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. С IBM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-34. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью 2,7 метров в секунду, днем 4,9. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 32-37. В Барановичах ночью 17-19, днем 32-30. В Пинске ночью 20-22, днем 33-35. В Бресте ночью 19-21, днем 35-37.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 32-37, в Барановичах 32-34, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 35-37.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 32-37, в Барановичах 32-34, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 35-37.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 32-37, в Барановичах 32-34, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 35-37.
0: Наши песни.